0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо.
2: Это подкаст «Радио».
1: Монеточка? Давай еще раз. Меня зовут Лиза Монеточка, а это...
3: А это Витя Исаев.
1: И это наш подкаст «Радио Монеточка» со студией «Либо-либо». И здесь мы отвечаем на вопросы наших слушателей, прекрасных малышей, подростков, детишек. Сегодня будем говорить, кстати, про экзамены.
3: Ужас.
1: Если вы тоже хотите попасть в наш подкаст, то пишите в наш телеграм-бот. Ссылка будет в описании.
3: Да.
1: Вить, какой у тебя был в жизни самый страшный экзамен, который ты запомнил на всю жизнь? Я уверена, такой есть.
3: Самый страшный экзамен, он был у меня в Тбилиси.
1: Когда тебя на границе допрашивали? Просто нас, конечно, постоянно в Грузии досматривают на границе, расспрашивают. И первые разы мы так волновались, стояли там. А теперь мы просто как два дурачка. Они на нас так смотрят странно, эти таможенники. Потому что у нас уже сухарики, чипсики для малыша, дополнительная одежда, игрушки. Мы там раскладываемся, ползаем, смеемся. Нам Нина очень сильно помогает на всех границах, на всех досмотрах. Недавно она нас пустила в бизнес-зал. Нас как бы трое, мама, папа и ребеночек. И, конечно, нам нужно заплатить за двух взрослых, чтобы посидеть там, поесть этих чипсиков с этой кока-колкой. Но она так хохотала с этой Ниной и говорит: только один, я вас беру только один, просто потому что у вас такой милый ребенок. Она так и сказала. И мне кажется, что в целом наша жизнь, появление Нины в этом смысле точно облегчила. Мы стали везде приемлемые, приятные, в банке, ненароком. Кладу телефончик, а у меня на заставке малыш хохочущий, очень симпатичный. И вместо того, чтобы меня допрашивать, кто я, откуда я и что у меня за паспорт такой отвратительный, вместо этого первые там 15 минут идет обсуждение этого малыша, и дальше уже просто как своей подружке она выбивает эту карточку, выбивает, открывает этот счет.
3: Ну, скажем так, она компенсировала некоторые неудобства, связанные с владением малыша.
1: Компенсировала, и некоторые затраты уже даже компенсировала.
3: Да, она отбила 35 евро.
1: Да.
3: Осталось немножко.
1: Да.
3: Ну и, собственно, как тебе наше приключение недавнее?
1: Да слушайте, я бы в этом туре реально бы только и жила. Вот если бы были между турами три денечка...
3: Туры.
1: Если бы были между турами туры, это было бы хорошо. Какое удовольствие я получаю. Мне еще просто очень не нравится сидеть дома, особенно с ребенком. Это мне очень тяжело дается. Его надо постоянно развлекать, что-то ему придумывать, куда-то его водить. Угу. Потому что Нине постоянно нужно общение, кокетство, знакомство, улыбочки где-то там. Поэтому мне все время с ней надо идти в какой-то торговый центр или в какие-то гости, или на какую-то площадку. Все время ее как-то развлекать и удивлять. И восхищать чем-то. А в туре она сама по себе развлекается. Она у нас уже выходила на сцену во время выступления.
4: Тихо. Не пугайте человека. Это новый человек. Его нельзя пугать.
5: Ай, не маленькая малышка.
1: Я испугалась, что она будет плакать. Очень так внимательно за ней наблюдала. И представляете, что она делает? Она начинает хохотать, улыбаться, смотрит на эту там 1500-2000 людей. Они все захлопали. И она им в ответ начала хлопать и аплодировать. Кокетка такая. Ладно, Вить, давай теперь про настоящие экзамены, потому что время сейчас такое, сейчас для всех это актуальная тема, и мои слушатели просто вообще ломятся к нам в чат, ломятся к нам в эфир, чтобы пожаловаться на то, как им тяжело, как их достали эти экзамены.
6: Меня зовут Алена, я из города Москва. Кажется, что ЕГЭ – это такой винтик, знаете, как будто если он повредится, что-то с ним случится, то в целом весь механизм дальнейшей жизни пойдет под откос. И очень страшно, что вот эти формальные баллы, они могут испортить в целом всю жизнь. И что делать с вот этим чувством, что при несдаче ЕГЭ все дальнейшее может быть просто разрушено.
1: Привет!
3: Привет!
7: Здравствуйте!
1: Слушай, какой у тебя красивый антураж, книги.
3: Лоу-фай, хип-хоп.
1: Да, и сразу видно, что ты очень умный человек, который готовится к экзаменам. А твои родители как относятся к этим экзаменам?
7: Мои родители спокойно относятся, но у меня самой есть
6: какая-то, знаете, тревога по этому поводу, что надо делать, надо сдать, надо поступить. И это не дает как-то расслабиться и говорить, что надо готовиться.
3: А куда ты хочешь поступить?
6: Скорее всего, в вышку или в ГИТИС на сценарии.
1: Вау, класс! Но ты знаешь, конечно, у нас есть тысячи миллионов историй, которые доказывают, что от экзаменов очень редко зависит дальнейшая судьба человека.
3: Ты же хотела вообще стать учителем.
1: Конечно, да я и до сих пор хочу, ты понимаешь? У меня такая была обратная ситуация. Обычно говорят, что я мечтаю стать певицей, музыкантом, режиссером, но меня заставляют идти врачи, в учителя. Вот у меня обратная ситуация. Я мечтала поступить на преподавателя, и меня родители переубедили и сказали: нет, ты такая творческая девочка, ты теряешь свой потенциал, свой успех, тебе надо поступать в какой-нибудь ВГИК, какой-нибудь литературный институт, везде там показывать эти свои песни, показывать свои стихи и в этом развиваться. И просто меня за уши заставили как бы поступать в какой-то творческий вуз. Я, кстати, до сих пор не закончила. Я студентка 4-го курса. Студентку себе, да, отхватил. Дедушка, который даже не сдавал ЕГЭ еще. Это вообще какие года?
3: Я учился в последнем году перед тем, как вводили ЕГЭ. То есть я на ЕГЭ не попал. Нас всех пугали, сказали, что вы такие

0: я хочу просто заниматься музыкой. Собственно, этим я и занимался.
1: А ты вообще рад, что ты отучился все-таки в этом училище?
0: Ну, в училище, я думаю, я получил несколько важных уроков, и у меня были очень клевые преподаватели.
1: Потому что, видите, это как раз работает непосредственно по специальности. Как, скажите, называется? Художественный руководитель ансамбля?
0: Не, ну, на самом деле, у меня 3 специальности. Музыкант-исполнитель. По этой специальности я не работаю, потому что она связана у меня с ударной установкой, а ты, как знаешь, я не на ней выступаю. Вторая специальность – это преподаватель музыки. Это отвратительная специальность. Я пробовал работать с преподавателем, и это было ужасно для меня. Мне очень нравится работать с детьми, но работать в школе с детьми – это было...
1: Ну, просто надо работать не только с детьми, но еще и с учителями.
0: Да-да-да. И со всякими заучами и прочими. Да, да, да. Да. И последнее – это руководитель оркестра, аранжировщик, там еще всякое.
1: Вот это именно то, что
0: это,
1: ты
0: да,
1: делаешь.
0: Это, да, то, что я делаю.
1: Да, ты знаешь, есть такой миф о том, что ты выбираешь себе это призвание один раз и навсегда, но ничто не мешает спустя какое-то время поменять направление, параллельно работая, маленько где-то чему-то подучиться, доучиться и изменить вектор. Поэтому точно уж не надо бояться ошибиться здесь.
0: Это просто один из множества шагов, который предстоит вообще еще.
1: Но первый, конечно, самый волнительный. Я на всю жизнь помню, как я готовилась к этим экзаменам. И, знаешь, у меня возник какой-то азарт. Потому что я поняла, что здесь никому не нужен мой умный ум, мой интересный взгляд на жизнь, что всех интересует схема, мое умение попасть под этот шаблон. И чем больше ты решаешь этих пробников, тем больше ты видишь какие-то закономерности. Ты понимаешь, что они от тебя хотят. И в этом смысле мне больше всего понравилось ЕГЭ по литературе, потому что нужно было проявить свое мнение и не вопреки ему все равно как-то подстроиться какими-то, знаешь, там есть же специальные вот эти фразы. Таким образом, ту-ту-ту-ту. И ты просто выучиваешь, и ты... Ну, это такой интересный челлендж. И у меня это неплохо получилось. Я сдала ЕГЭ на 98 баллов. И ты знаешь, все-таки эта система рассчитана все равно не на какого-то гения, который с утра до ночи не ходил гулять, только учил.
0: Это что ты имеешь в виду?
1: Система рассчитана на среднего ребенка, среднестатистического, и есть куча разных вузов, и все на свой экзамен обязательно что-то найдут. И, конечно, это со стороны просто, так, знаешь, нас так запугивали этим все время.
0: Да, я думаю, что эти экзамены как будто подразумевают, что ты должен все сдать на 5, и всегда быть на вершине, но на самом деле ты можешь в своем абсолютно темпе осваивать что угодно. Я считаю, что просто любой вариант, если ты просто хочешь учиться, любой вариант достоин того, чтобы быть.
1: Слушай, ну, я уверена, что у тебя точно все получится, и все будет очень круто. Главное, чтобы ты не оценивала себя по результатам этих экзаменов и не придавала им такое страшное значение. Это все, что я хотела тебе внушить.
0: Внушить?
2: Вам это, кстати, удалось. Спасибо большое.
0: Спасибо тебе.
1: Спасибо большое. Удачи. Я хотела стать учительницей, а не иметь творческую профессию.
0: Да.
1: Я в своих мечтах поступить на учительницу пошла на курсы подготовки на этот факультет в институт. В наш государственный институт.
0: В Уральский?
1: Да. И вот я выхожу из него, и после этого у меня было назначено интервью на «Дожде». Я говорила своим родителям, я не хочу туда идти. Но в тот момент, это, наверное, был один год, когда я еще не стала совершеннолетней, и всю связь по моим интервью со всеми журналистами, по всем вот этим штукам, концертам, все держали мои родители. И с этих курсов я пыталась выбежать тайком из этого института. Вышла, смотрю, они там стоят. Я думала пойти с другой стороны, обойти, оббежать.
0: Обойти их со спины.
1: Ну вот пыталась как-то выйти, и они реально стояли и караулили, они пришли, потому что они знали, что я не хочу этих интервью, понимаешь? И они реально меня там выкараулили и притащили на это интервью. Оно, кстати, очень милое, очень такое нежное, прекрасное. Чуть ли не первое, наверное. Одно из первых моих интервью.
0: А я, мне кажется, даже помню это интервью.
1: В каком-то, знаешь, я в темном кафе я там сижу. А я прям боролась со всей дури.
0: А сейчас?
1: Ну, у меня, слушай, просто не возникло почему-то вот этого ощущения, а, они были правы. Я думаю, что оно просто чисто технически никогда не может возникнуть. Когда ты делаешь что-то против своей воли, как бы оно ни обернулось, у тебя все равно эта обидка всю жизнь будет. Я не знаю, мне кажется, так работает. Поэтому я со всех сил надеюсь постараться нашу с тобой Нину, ничего не это.
0: А ты рада вообще заниматься тем, чем ты занимаешься?
1: Ну, не всегда. Ну, ты же знаешь, ведь ты же изнутри знаешь, как мне это все тяжело.

0: какой для меня это стресс, ответственность, непонятки постоянные, нестабильность. Я это так не люблю. Я это вообще, мне кажется, добровольно бы реально не выбрала.
1: А ты в школе думаешь, у тебя бы не было этого стресса? Или он был просто приятнее?
0: Он другой, ведь. Я не против тяжелой работы, но мне нравится быть винтиком в системе. Я люблю, когда я знаю, чего от меня хотят. Я знаю, что учителя жалуются на эту стопку бумажек, на стресс, еще что-то, что им не хватает времени это все сделать. Но я к такому стрессу отношусь гораздо более спокойно, чем к стрессу вот такому. Придумай, как себя продвинуть, кем тебе быть, о чем тебе написать песню. Вот тишина, пустой аккаунт, и придумай, чем его заполнить, чем хочешь. И несмотря на то, что я получаю много за это поощрений, и в целом у меня такой достаточно удачный кейс, мне это очень тяжело дается, и я пытаюсь свою жизнь привести искусственно вот к этому состоянию, когда, ну, знаешь, как игра в Sims. Угу. Очень четкие, понятные критерии, и нужно применять минимум фантазии. Мне из-за этого понравилось очень играть в фильме, потому что это было сверхтяжело, но было абсолютно понятно, что от тебя хотят. Супер тяжело было. Реально, ночью не спишь, но ты винтик. Мне от этого так хорошо.
1: Но ты тоже винтик в нашей системе.
0: Ну вот я не ощущаю себя винтиком системы, я себя ощущаю водителем поезда, который под ногами нет рельс, и вокруг, понимаешь, и вода, и он может и летать.
1: И кого ты задавишь? 8 человек или 1?
0: Да.
1: Короче, творчество ты не любишь, да?
0: Ну, я люблю то, что оно мне дает. Я люблю, как поменялась моя жизнь. Но вот эту вот нервотрепку я ненавижу.
1: Для меня нервотрепка начинается, когда это заканчивается.
0: Угу.
1: То есть мне нравится, наоборот, как можно больше именно придумывать, размышлять вот это
0: как
1: вот.
0: Как только появляется дедлайн, тебе работать сложнее становится. Как только появляются критерии, конкретные задачи.
1: Нет, ну, например, если есть задача, я могу обозначить дедлайн. Но как только начинается смена дедлайна, быстрее что-то поменять, все вот эти факторы, которые вдруг вносят какие-то изменения. Потому что как бы программа у меня запускается в самом начале. Как бы она идет и она развивается. И я-то уверен, что я приду куда надо. Ну, то есть мой весь опыт покажет, что я приду куда нужно, вы просто не суетесь.
0: Я очень люблю, Витя, писать рекламные песни. Мне так это нравится.
1: Да?
0: Эти правки, это техзадания, они же еще все время...
1: Ты же бесилась, я помню.
0: Да не, Витя, а что ж я думаю, что так охотно за это бралась? И, слушай, у меня это ведь всегда хорошо заканчивалось. Я доводила это до того момента, когда это нравилось.
1: Да, у меня тоже это всегда заканчивается хорошо, но просто я ненавижу. Но просто люди часто любят промежуточно справиться о том, как это сейчас выглядит, и начать вносить какие-то правки.
0: Ну и тоже это ведь интересно. А знаешь, что самое интересное? Когда ты уже можешь в какой-то момент прочувствовать этих рекламодателей, и ты знаешь, что им нужно прислать,
1: конечно,
0: чтобы они сделали такие рекомендации, как ты хочешь. И в итоге, это знаешь, как в советское время очень часто к этому прибегали режиссеры специально.
1: Да, добавить атомный взрыв.
0: В конце, да.
1: Спой.
0: Первое правило. Отложи все бумажки. Второе. Завари чай с ромашкой. Выпей строго из лучшей подарочной чашки. Если в жизни невзгоды, подсласти его ложечкой меда. Завари его много. В термос налей с друзьями в дорогу. Положить свою ложку на блюдце пустяк. Не пускай пузыри и не серпай в гостях. Ну а если ты дома один, то вообще ни за чем не следи. Если вдруг до стипендии дня целых 3, ты 2 раза пакетик один завари. Ну а если вручили вчера, то заваривай сразу по 2. Возьми любимый чай на работу, будь то с жасмином или с бергамотом. Угости всех коллег, одноклассников тоже, это точно сдружиться поможет. Зеленый, если строга диета с конфетой, если забил на это, не страшно, если прольешь случайно. Ты слышишь свист? Вскипяти чайник.
1: Вы можете заказать подобную рекламу у нас. Прервемся на 3 минутки, чтобы чаек налить. Блин, работает! А ну работает!
2: Меня зовут Миша, мне 16 лет, и я из города Новосибирск. И когда я был в 9 классе, я сдавал английский язык и для устной части учил и писал топики, чтобы на самом экзамене не придумывать ничего на ходу и смело отвечать на вопрос по топику. Когда я уже был на самом экзамене, сразу все топики вылетели из головы, и все равно в итоге мне пришлось импровизировать. Так вот, сам вопрос, как совладать со своими эмоциями уже на самом экзамене, чтобы не забыть нужную тему, информацию и отвечать уверенно.
0: Привет!
2: Привет!
0: Может быть, ты мог бы еще раз рассказать нам свою историю для всех слушателей?
2: Я немножечко в полном формате расскажу. Я сильно перенервничал, и, собственно говоря, я там сидел и смеялся, просто кайфовал, потому что, ну а что уже делать? И в итоге я даже смог умудриться наговорить на устную часть на максимальный балл.
0: То есть просто расслабился, отпустил ситуацию, и все, закончилось да. Хорошо?
2: Да, именно так. Просто надо кайфовать, вот и все.
0: Даже на ЕГЭ. Слушай, ты знаешь, я помню, что тоже больше всего переживала именно за свое эмоциональное состояние, потому что я, ну, очень такой, знаешь, нервный человек, и в экстренных стрессовых ситуациях просто превращаюсь в один сплошной нерв какой-то, натянутый, ужасный. И поэтому перед ЕГЭ я даже помню, что моя мама наняла психолога такого подросткового, но он там со мной не разбирал что-то по гештальту, а просто она придумывала разные упражнения на снятие стресса, именно физиологические, чтобы я в моменте там на экзамене смогла вовремя расслабиться, выдохнуть. И еще на сцене я этим часто пользуюсь и специально, знаешь, делаю что-нибудь корявенькое. Например, стесняюсь танцевать, только столкнувшись на сцене с этим зажимом, я начинаю специально делать максимально нелепые движения. Ты можешь найти в ТикТоке эти видео. Просто, я не знаю, физкультура, аэробика. Раз, два. Или даже в микрофон говоришь. А теперь конкурс на самые нелепые движения. И вы все вместе там, знаешь, как обезьяны, поскакали, и все. И ты уже расслаблена, и дальше ты можешь делать, что хочешь. А ты ведь что делаешь, чтобы на сцене не кринжевать?
1: Просто так давно со мной было вот это вот чувство страха перед чем-то. Мне кажется, я уже понимаю примерно, что даже у самого худшего дня есть конец, и наступает следующий. В последний раз вот сейчас мы ездили, когда в Тбилиси выступать.
0: Это было ужасно. Нет, концерт был великолепный, зрители были супер,
1: Нам привезли сломанный пульт.
0: Да.
1: И стало ясно, что этот день, это будет мучение. Ты что ни сделай, ты не можешь никак исправить. Есть два выхода просто. Один из них – это просто испепелить себя, выйти, переживать. И другой – это просто свыкнуться с тем, что вечер будет полон неожиданностей, и надо встречать их с улыбкой.
0: Просто надо потерпеть, переждать. Знаешь, 10 минут позора – полный холодильник еды. Как я иногда себе говорю, когда, например, позвали на какой-нибудь очень неприятный корпоратив, и знаешь, ну, ты уже пришла. Ну, и люди как бы тоже, они ведь неплохие. Все с ними нормально. Все могут слушать мою музыку. Я всегда этому рада. Но просто формат, допустим, какой-то странный. Помещение странное. Ситуация странная. И ты понимаешь, что ты здесь не к месту.
1: Невкусная.
0: И ты выступаешь, поешь и думаешь, ну, нафига они меня позвали? Вот лучше бы они реально кого-нибудь... Я здесь вообще не нужна никому... И в этот момент я реально говорю себе эту фразу. 10 минут позора, полный холодильник еды.
1: А на кого ты собираешься учиться-то?
2: Я собираюсь пойти на лингвиста-переводчика.
1: Вау! То есть история истории, а на самом деле за английский ты мог и не переживать?
2: Ну, как сказать? Переживать-то я мог, и слава богу, что...
0: Не мог.
1: И переживал. А переводчик ты будешь с английского или с какого-то другого?
2: Я буду... Ну, основной мой язык – это английский, а второй, скорее всего, я выберу испанский язык.
1: Круто. Слушай, на самом деле, вот твоя история, она очень похожа на то, что со мной происходило. Я выбрал себе сколько мог предметов, тех, которых я просто хорошо разбираюсь. Один из них как раз вот был английский. Я помню, я просто в этот день я пританцовывал, завязывал галстук, нагло сидел в кабинете, шутил на экзамене. И все равно получил свою пятерку. Хотя я, если честно, в русском языке и в английском у меня схожие проблемы. Я совершенно не знаю грамматики.
0: But he just watched a lot of movies, a lot of serials, he wrote a lot of magazines.
1: Хлопья, serial, да?
0: But me, Я, конечно, especially очень хорошо знаю именно грамматику, но имею низкий vocabulary. Малюсенький. То есть я говорить ничего не смогу, но ЕГЭ я напишу. Я тоже готовилась к ЕГЭ по-английскому и прекрасно сдавала пробные, но не стала уже сдавать настоящие. Он мне был не очень нужен для института. И я из тех людей, которые тебе сдадут всегда экзамен на пятерку все эти времена, но ты спросишь их, what time is it now? И они просто замнутся и в обморок упадут от ужаса.
1: В общем, крутая у тебя профессия. Мне кажется, очень нужная.
0: Конечно. А если ты еще будешь художественно переводить песни, то ты вообще нужно держать нам это, держать контакт, так скажем.
2: Как только будете переводить каждый раз, знаете, кому написать.
0: Хорошо.
1: Лиз, а ты когда-нибудь жульничала на экзаменах?
0: Пыталась, но мне это не пригодилось. Я написала себе шпаргалки на ЕГЭ по литературе, спрятала их в ботиночек, в подошву.
1: В чей?
0: В свой личный, собственный. И, ну, сказала, я пошла в туалет. Там, слава богу, никто не, знаешь, через щелочку-то не глядит на тебя. Ну, я сняла туфельку, достала туда эти бумажки, но они мне оказались совсем не нужны. А знаешь почему? Потому что вот эти бумажки я пока писала, я их просто запомнила на всю жизнь. То есть, представь, вырезала бумажечки эти мелкие, подобрала какой-то мелкий, вот этот карандашик, мелкую ручку, чтобы вместить побольше текста, внимательно, скрупулезно, потому что в шпаргалке не должно быть ни одного лишнего слова. И пока я это делала, я, конечно, эти темы зазубрила лучше всех. Так да. Что я рекомендую практиковать использование шпаргалок.
1: Использование или написание?
0: Написание, изготовление. Ну, это же то же самое, по сути, что изготовить для себя понятный контекст. Контекст называется слово. Конспект.
1: Конспект. Конспект.
0: Только конспект не такой, который просят учителя, а который тебе лично самой удобно. Потому что шпаргалки, они на той шпаргалке, что ты сама выбираешь формат.
1: Я завидовал всегда детям, которые красиво оформляли конспект.
0: А что просто... тебе мешало?
1: Мне было лень, мне не хотелось этим заниматься.
0: Вот я думаю, тебе просто не хотелось.
1: Я приходил в школу, я думал, когда же я наконец пойду домой, включу компьютер. И все, о чем я думал, это прийти домой и начать записывать песни. Это все, о чем я думал.
0: Ну, это просто мы с тобой видишь разные. Ты знаешь, что я такая более... Вот опять слово сейчас неправильно употреблю. Комфортная. Комфортная.
1: Комфортная.
0: Комфортная. Конформист.
1: Конформист.
0: Что я больше конформист, чем ты.
3: Алло.
0: Привет, Лиша.
3: Привет. Здравствуйте.
0: Слушай, нам рассказали, что ты готовишься к экзаменам в новой стране и на новом языке.
3: Я буду поступать на немецком, но я весь этот год учился на английском. Вот у меня был вопрос, что мне делать и как мне выучить язык быстро и не волноваться.
1: Удивительно. Кто бы мне сказал, как выучить быстро язык, не волноваться?
0: Честно, мы не знаем. Мы не знаем язык и очень волнуемся сами.
1: Да, мы сейчас учим литовский. Я вот вчера только посмотрел документальку про Арнольда Шварценеггера. И то, как он все стремился уехать из Австрии и жить в Америке. Его карьера, скажем так, культуриста опережала его знания английского языка на очень много лет. То есть, когда он переехал и был уже мистером вселенной, или как там, я не знаю, это называется, он очень плохо говорил по-английски. Но главный фактор здесь был то, что он в этой среде общался, и никому, на самом деле, это не мешало.
0: Мне еще понравилось, что его друзья рассказывали о том, как очарователен для них был его акцент. И его какие-то интересные речевые обороты из-за того, что это его не первый язык. И он пытался от этого избавиться, стеснялся, но все остальные отзываются об этом как о чем-то суперочаровательном. И я очень хорошо помню, как в какой-то момент... Мне сказали о том, что у меня, оказывается, есть какой-то сильный акцент. Более того, уральский акцент. И однажды в Москве в институте преподаватель, выслушав мой ответ, сказал, вы, наверное, откуда-то с Урала. И меня это так расстроило, и я начала следить за этим. И потом поняла, что чем больше я за этим слежу, стараюсь, тем речь становится преснее, неинтереснее. И я уверена, что если ты будешь общаться в этой среде какое-то время, а ты, конечно же, уже будешь, раз ты поступаешь в эту школу, то наверняка тебе понадобится, так же, как и с английским, несколько месяцев для того, чтобы быстро и шустро заговорить и заболтать.
1: Позволь спросить, а как ты учишь язык?
3: Сначала я поступил просто в английскую школу, а там уже из-за среды окружающей, из-за одноклассников и учителей, которые разговаривают все на английском, я стал тоже разговаривать.
0: Ну, слушай, экзамены, это же и так стресс. Нам все сегодня звонят, жалуются, как тяжело. А еще и на каком-то новом языке, это, наверное, вдвойне сложно, поэтому мы тебе желаем двойной удачи.
1: Двойной пятерки.
0: И двойного спокойствия, самое главное. Потому что, ты знаешь, все рассказывают так, что чем больше заволновался, тем хуже сдал. А когда уже на все наплюнул, расслабился там, в процессе.
1: Ну, то есть, наверное, важно напрячься до, а уже когда ты находишься там, то уже смысла, в общем, особого нет напрягаться.
0: Ну да. Я еще помню, как мне мама всегда в школе, когда сдавала какие-то экзамены, очень было важно. Лиза идет на экзамен. Надо проснуться. Тортик, чаечек. Хорошенько выспаться обязательно. Она мне запрещала зубрить ночью перед экзаменами.
1: Тебе давали шоколадку?
0: Конечно, чтобы у меня поднялся уровень глюкозки. И ты вот со всеми этими приятными ритуалами, и было такое, что обязательно перед экзаменом. Умная, глупая, без разницы какая, но главное не перенапрячься, не перебеспокоиться, не расстроиться и в хорошем настроении туда идти. Это приятные воспоминания очень.
3: Не уснуть на экзамене.
0: Да.
1: Не уснуть на экзамене, это очень важно. Это отдельная тема для разговора. Ты надеваешь костюм на экзамены?
3: Нет.
1: Повезло.
0: А нам надо было наряжаться особенно на экзамен по музыке. Обязательно надо было какие-то рюшечки, колготки белоснежные, хвостики, банты. Не дай бог, ты придешь в обычном наряде.
1: Я помню знаменательный момент, когда я сознательно просто отказался от того, чтобы идти в костюме на экзамен по музыке уже в училище. И мне сняли балл за это.
0: Вот это шейминг. А если у тебя просто не было бы красивого костюма?
1: Да нет, я сказал, конечно же, что я просто не хотел.
0: Конечно, ведь я не удивлена. Ну да, экзамены по музыке – самые страшные воспоминания среди всех экзаменов. Ужас. И ведь это каждый год длилось. Я прекрасно помню наше вот это ощущение, когда ты садишься за пианино и жмешь одной ножкой на эту педальку, и она у тебя трясется. И я помню...
1: Педаль или нога?
0: Нога. И я помню, как я переживала о том, что все видят, как сильно дрожит моя нога. То есть я уже думаю не про ноты, а про то, что у меня реально тремор ноги, что ее просто трясет со всей дури. И типа я думала, как это, наверное, неловко. И это всегда какой-то был ненужный, как будто бы официоз. И тебе говорят, что ты сегодня всю ночь должна зубрить перед экзаменом, а с другой стороны ты должна выспаться, и это у тебя не то, и это у тебя не так. Это самые страшные воспоминания. И каждый год ужас.
1: Ну, как будто они направлены больше на то, чтобы закалить тебя в борьбе со стрессом.
0: Слушай, может, не надо такое? Это школа детям, выживания, да, для пятиклассников, что ли? Школа. Моя жизнь ко мне редко такие требования выдвигает. Вот реальная жизнь.
1: Может быть, что-нибудь тебе пригодилось из...
0: Вот этих страшных экзаменов и стресса?
1: Угу.
0: Ну, мне пригодилось, и мне облегчает жизнь... Это ощущение и уверенность, что все эти страшные минуты не длятся вечно. Я часто плакала на экзаменах, и в институте плакала. И не всегда успевала выйти из класса, иногда прям в классе начинала плакать. Это буквально было там пару лет назад. Ну, то есть, типа, я так от этого никогда и не избавилась. Но потом ты выходишь, проплакиваешься, покупаешься сосисочку в тесте, едешь, и солнце светит, потому что экзамены еще всегда в приятное время года проходят, вот эти финальные.
1: Ты выходишь, самая лучшая погода всегда, и ты так расслаблен после экзамена, что ты можешь просто пойти гулять.
0: Да, ты уже все сделал, да. И от тебя больше ничего не зависит, все эти тетрадки уже можешь сжечь, это приятное чувство, вышел после экзаменов, да. Я очень помню хорошо, я песню «Пост-пост» написала, когда
1: вышла с экзамена.
0: Вышла с экзамена, мне было так хорошо, реально, птички поют, все так

0: все позади, от меня больше ничего не зависит. А до этого плакал там в
1: К сожалению, вот от Миши сейчас тоже кое-что не зависело. У него сел телефон.
0: Ну, мы передаем тебе, Миша, виртуальный привет и виртуальную благодарность за то, что ты был с нами. И желаем удачи. Ты такой смышленый, классный парень. Я уверена, что все эти экзамены тебе будут нипочем.
1: Коленки задрожали у тебя от разговоров про экзамены?
0: Немножко да. Ты знаешь, честно говоря, слушая этих ребят, я, конечно, их хотела поддержать и сказать, да ну все нормально. Но я думала про себя, господи, слава богу, это позади. Спасибо вам большое, что были с нами. Спасибо всем деткам, которые поучаствовали сегодня в нашем подкасте. Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Ильдар Фатахов.
1: От души.
0: Вот реально.
1: От души.
2: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: В эфире радио Сахаров. Радио о стране и мире.
1: А у нее свои особые черты.
2: Ну, помнишь, там было такое...
1: И секвенция золотая, и секвенция золотая. Ай, ты фиг с тобой. Бэм.
3: Антивоенная музыка.
4: Антивоенная музыка.
5: Идет армия, рвет нас.
3: Антивоенная музыка.
6: Не помеха, четыре стены.
4: Антивоенная музыка.
6: Спит большая страна.
3: Антивоенная. Антивоенная музыка.
4: Антивоенная музыка.
2: Всем привет, это подкаст «Антивоенная музыка». Меня зовут Максим Заговора.
1: А меня зовут Анна Веленская, и я музыковед. Я сегодня в серьезном музыковедческом настроении. А ты, не знаю, в каком, видимо, в менее серьезном журналистском.
2: Интригующе, я в поддерживающем тебя слушательском настроении. На самом деле мы продолжаем двигаться не только вглубь антивоенной музыки, но и вширь, и вышли уже довольно далеко за пределы куплетно-припевной формы, любимой, кстати, и уважаемой тобой. Но сегодня мы совершенно в другом поле, и сегодня мы будем говорить... А вот, кстати, о чем?
1: Мы сегодня будем говорить об альбоме, который называется «Радиоспектакль», двух исполнителей, которых мы упоминали одним выпуском раньше. По крайней мере, одного из них упоминали точно. Это был поэт Дельфинов, Александр Дельфинов, который пишет музыку в жанре spoken word. А вот второго исполнителя я не знаю. Может быть, ты что-то про него знаешь?
2: Видишь, я же тебя даже спросил, о чем, не как бы не конкретно о чем, а как ты описала бы эту форму. И у меня есть предложение. Давай дадим слово авторам того, что сегодня находится в фокусе нашего внимания. А в фокусе нашего внимания находится альбом Александра Дельфинова, он же поэт Дельфинов, и Евгения Шаповалова, он же Клэр Вулф. Альбом называется «Радио». Кавычки открываются, спектакль, кавычки закрываются, spoken words and urban chords. То есть очень много жанрово определяющих терминов скрыто в названии этого альбома, и они нас как будто бы путают, но в этом и суть. Давай сразу включаем первый трек, где путаются сами авторы.
7: Итак, мы начинаем нашу программу, в которой вы услышите не просто стихи и песни, а... Слушай, как правильно сказать?
8: А вот так.
7: Приветствую вас на волне радиоспектакль.
8: Все было нормально, как у нормальных людей. Ты уж поверь, жил без особых потерь. Но вчера вечером, вернувшись домой из гостей, я не смог войти в дверь. Поясню, дом стоял на месте, где стоял всегда. Слева от входа кафе парижский багет. Справа магазинчик, где всякая ерунда. А я внезапно почувствовал, хода нет. Дверь открыта, я просто не могу войти. Что бы тут сделала ты?
2: Ну вот, Ань, что это такое? Мы сегодня обсуждаем радиоспектакль? Но ведь нет. Это 14 самодостаточных композиций, каждая из которых самостоятельно. Однако в общем контексте каждая из них приобретает и новое значение тоже. Это просто альбом песен? Тоже нет. Наверное, мы продолжаем наш прошлый выпуск про spoken word. Это тоже spoken word. Но это какая-то интересная, необычная и одновременно прямо восходящая к традициям форма. Я бы сказал, что это альбом, написанный по правилам радиоспектакля. Но альбом. Что скажешь?
1: Отчасти согласна, но я вижу в этом еще такой смысл. Это какое-то большое, очень сильное художественное высказывание, в котором я вижу все традиции электронной музыки, с которыми встречалась, и вместе они создают попытку запечатлеть реальность из настоящих, ненастоящих, обработанных, необработанных звуков, мыслей, голосов в голове героя, который переживает военные годы, будучи давним эмигрантом. То есть я бы сказала, что это некий слепок души человека, который живет свою жизнь. И для этого он прибегает к разным средствам, словам, музыке и всем, что ему придет в голову. Я бы не стала относить это к какому-то конкретному жанру. Просто пускай это будет аудиоперформанс. Ты знаешь, вот в любой непонятной ситуации, когда ничего не понятно, пускай это будет аудиоперформанс, и все, взятки гладкие, к нам никто не пристанет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.

0: Человек, о котором ты говоришь, это Александр Дельфинов. Давай его немножко представим. На мой взгляд, это выдающаяся фигура русской современной культуры, хотя допускаю, что сам он сейчас с такой аффилиацией бы не согласился. В первую очередь, со словом русской культуры, с этим словосочетанием. Он родился в Москве, в семье потомственных поэтов. Его дед Савелий Гринберг, поэт, такой мастер палиндрома. Его прадед Арсений Альвинг, поэт-переводчик и издатель, кого только ни, Брюсова, Бальмонта, Ахматовой. Прабабушка его не поэтесса, но тоже известный человек, актриса немого кино и театра Надежда Дмитриевская. В общем, интеллигентный как бы юноша, и как положено интеллигентным юношам в Москве, он быстро стал панком.
1: Я сейчас аж поперхнулась, честно говоря. Ну, ты, конечно, заплел вообще интригу. В принципе, что-то в этом есть логичное, но все равно неожиданно.
0: Ну, слушай, это еще как завещал нам Теодор Рошек в книге «Истоки контркультуры». Настоящими контркультурщиками должны становиться и становятся выходцы из обеспеченных интеллигентных семей. Тогда это работает. Потому что у них есть потребность к бунту, а первичная потребность как бы в удовлетворении, что поесть, да где поспать, это все более-менее устроено. Дельфинов как раз из такой семьи. Опять же, как поступали многие панки и контркультурщики в России 90-х и начала нулевых, Дельфинов поработал в глянце, причем ярко, успешно, в журналах там от Птюча до Плейбоя. Потом уехал в Германию, где писал стихи, выигрывал международные слэмы и блестяще переводил, к примеру, Уильяма Блейка. Именно на переводы Блейка Дельфиновым написал целый альбом, если не ошибаюсь, довольно много песен другой наш большой друг нашего подкаста, друг в значении кумир, Леонид Федоров. Вот, например, как это звучало.

0: Он разрывает нас, он уносит нас. Das heilige russische orthodoxe Gas bringt uns heil, macht uns geil. Das heilige russische orthodoxe Gas schenkt uns Macht, Tag und Nacht.
1: После 24 февраля 22 года Дельфинов пишет только о войне. И на одной из антивоенных конференций он знакомится с Евгением Шаповаловым, он же Клэр Вулф. Евгений Шаповалов — это музыкант, музыкальный продюсер. Они становятся близкими, если не друзьями, то приятелями, и решают что-то сделать вместе. Они написали несколько песен, и вот, наконец-то, я подвожусь. Совсем недавно выпустили альбом, радиоспектакль, как ты его ни назови, который называется «Радиоспектакль Spoken Words and Urban Chords». Давай, чтобы просто отбить мой этот долгий, как обычно, нудный монолог, его еще чуть-чуть послушаем.
2: Год

0: Ну вот, предлагаю пока не концентрироваться на песнях, на конкретных композициях. Ань, поделись сразу своими впечатлениями, откровениями, которые тебе этот альбом дал.
1: Я поделюсь и впечатлениями, и откровениями. И начну со вторых. В целом, когда мы с тобой начали писать подкаст «Антивоенная музыка», я думала, что это будут лишь наши с тобой 15 минут борьбы с режимом, знаешь, ежедневные, да? Ничего нельзя, но хотя бы это. Но в итоге этот подкаст, он на меня оказал очень большое влияние, потому что, сталкиваясь с музыкой, которую, допустим, ты выбирал для нас, я сталкивалась с необычным, непривычным, что ломало мне мозг и заставляло меня слушать музыку по-новому, даже ту, которую я не планировала изучать, любить и знать. Это все развивалось, то мы затрагиваем электронные жанры, которые я не знаю, и я хожу сутками и пытаюсь наработать свой тембровый слух, то-то-то-сё. И вот этой осенью мы с тобой заговорили про жанр spoken word, и я столкнулась с самым страшным, что могло только со мной случиться, с музыкой, в которую главную роль играют слова. Параллельно с этим в моей жизни произошло тоже несколько событий, например, череда важных и больших разговоров с моим близким другом Арменом Захаряном, который вообще-то, как он, литеролог, я забыла, как это сказать, Армен, прости меня.
0: Литературовед.
1: Литературовед, конечно. Боже мой, какая стыдоба.
0: Господи, ты же музыковед, как ты можешь забыть это слово?
1: Я сегодня не очень хорошо соображаю. Я в чувстве от альбома. Спишем это на мои впечатления и откровения. И мы с Арменом много говорили, как раз 3 дня назад у нас было время весь день провести вместе, про восприятие слова, про его вкус, про его форму, про то, как человек с улицы воспринимает слово, как его воспринимает литературовед. И этот разговор очень мне помог готовиться к этому выпуску. Жизнь меня к нему вела. И электронная музыка меня страшила, и слова меня страшили. А ведь это, получается, слова под электронную музыку. Но оказалось, что это ровно то, что мне сейчас нужно. И в итоге этот альбом меня лавиной снес и страшно поразил. Вот что я по поводу него заметила. Как я уже сказала, это большое и личное высказывание, в котором автор прибегает к самым разным слоям и создает такой большой слоистый пирог, в котором по горизонтали и по вертикали происходят самые разные события. Он много использует, я буду говорить автор, чтобы каждый раз не упоминать ребят, и к тому же я не знаю, кто из них чем занимался, пускай они будут один большой автор.
0: А давайте я сразу коротко скажу, что Дельфинов отвечает за текст, а Шаповалов, он же Клэр Вулф, за музыку. То есть Дельфинов поэт, а вот все вот это вот вокруг, вся вот эта электроника, все вот эти вот шуршания, ноты и так далее, это Шаповалов.
1: Это не упростило мою задачу, я объясню, почему. Пускай все равно они будут авторы, потому что я не понимаю, что из шумов из музыки кто делал. Может быть, это и не важно. Итак, ребята используют самую разную стихотворную форму. Тут есть бардовская песня, рэп, что-то наподобие старой сказки, настолько старой, что там есть упоминание Бабы-Яги, Карги, которая варит войну, как огромное черное варево, как просто пересказ диалога, который происходит в поезде между какой-то немецкой женщиной и героем. Короче говоря, это самые разные словесные жанры. Может быть, даже такая онтологическая попытка все запечатлеть жанры, которые нас окружают. Короче, их много. И в этих жанрах ребята используют очень много метафор и отсылок к старинному и к современному из культуры. Например, меня, конечно, повеселило и в хорошем смысле поразило то, что они используют новые военные мемы, мемы военного времени. Самое яркое — это вот здесь есть

0: Два отрывка — это где Иван Охлобыстин кричит «Гойда!»
1: «Гойда!»
0: Мы еще к нему вернемся и подробнее посмотрим, какую роль этот отрывок и этот мем играют в песне. И кусочек песни «Владимир Путин. Молодец, политик, лидер и боец».
2: Но ведь в Крыму был референдум, и все хотели в Россию.
0: Песня, которая в довоенные годы меня веселила, сейчас вселяет в меня некоторый ужас. Ее поет 10-летний мальчик в каком-то актовом зале, и все это довольно известный интернет-мем прошлого времени. Параллельно, для создания именно самого спектакля, для того, чтобы передать разные голоса, авторы используют их различные искажения. Искажения довольно простые. Это голос становится выше, голос становится ниже, и на него навешивается эхо-эффект. Но все не так-то просто. Голоса становятся выше у тех персонажей, которые являются как бы комичными. Например, та самая дама в немецком поезде, которая ничего не понимает про российскую политику, некий герой по имени Михаэль, который задает наивные вопросы лирическому герою и как бы предстает перед нами такой запутавшейся душой.
3: «Почему русские так много пишут в Facebook?»
4: — спросил меня Михаэль.
3: «А ты даже стихи публикуешь. Как так можно? Это же американская корпорация».
4: Я хотел объяснить Михаэлю, что из-за нарастающей цензуры в СМИ и устарелой системы институциональных иерархий мы вынуждены использовать соцсети как собственные тактические медиа, а проблема авторских прав для нас не столь актуальна, как для немецких поэтов. Но я только улыбнулся и промолчал.
0: Низкий голос для устрашения, а эхо-эффект для какого-то совершенно другого и нового для меня способа передачи, который я до этого нигде не встречала. Эхо-эффект становится самостоятельным голосом в нескольких местах. То есть я такая говорю, знаешь, говорю. А потом я как будто такая и продолжаю, вдруг говорю. И эхо становится отдельным голосом, которое вдруг на меня нападает, наседает и идет вторым слоем полифонически. Это очень интересно. Таким образом, получается сложно сплетенная электронная ткань, в которой есть рэп, регги, электронная танцевальная музыка, эмбиент, даже фортепианный паттерн, про который у нас будет отдельный разговор, который очень парадоксально, странно и замысловато кончается. И слой из слов, в котором тоже копаться и ковыряться, мне оказалось не страшно, а скорее интересно, потому что, опять же, жизнь меня к этому подготовила. И все вместе вылилось в какой-то невероятный интеллектуальный продукт, который меня глубоко поразил, и мне даже уже все равно, это скорее аудиоспектакль или просто спектакль, или какой-то подкаст, или настоящая музыка. Вместе это что-то очень важное, сложное и крутое.
5: Чем они, блядь, занимаются там?
6: Так ты тогда скажи, дорогая Аня, Клер Вульф, он же Евгений Шаповалов, он на этом альбоме кто? Композитор? Звукорежиссер? Или, может быть, звукоинженер?
0: Этот вопрос сложнее, чем тебе кажется, возможно. Он уходит корнями в 20 век, в то время, когда творил француз Пьер Шефер, который изобрел конкретную музыку. Конкретная музыка — это музыка, в которой не участвует ни один музыкальный инструмент. Я могу постучать по столу, и у меня получится конкретная музыка. Это такая музыкальная философия, в которой Пьер Шефер предстает скорее как музыкальный инженер. Он был тем человеком, который научился соединять магнитные ленты так, чтобы они звучали зацикленно, тем самым подарив нам в будущем всю музыку мира. Он экспериментировал с разными эффектами, вдохновил Карлайца Штокхаузена, который взял и сделал все наоборот. Не пытался повторить искусство с помощью настоящих звуков, а попытался синтезировать звуки, которые напоминали бы настоящие. Но в академической среде Пьера Шефера называют композитором. И это загадка. Вот он каким-то образом, может быть, я не знаю, из-за того, что он старинный товарищ, может, из-за своей там близкой дружбы с разными настоящими композиторами, про которых таких вопросов не возникает, такую должность в академической музыке занял. Но при этом про товарищей его и коллег, которые занимались похожими делами, но по-другому, такого сказать нельзя. Их называют звукоинженеры. Поэтому и с Шаповаловым вопрос остается открытым. Лично я сказала бы, что скорее музыкальный инженер, звукорежиссер. И вот какое-нибудь такое вот слово бы прям придумала для того, чтобы описать его должность. Потому что все-таки композитор — это, наверное, человек, который создает с помощью музыкальных инструментов альтернативный эмоциональный опыт. Пересказывает то, что могло бы быть словами, с помощью музыки. А Шаповалов в этом альбоме скорее создает такую такую музыку, которая могла бы окутать и оплести нас звуками, которые помогут лучше понять текст Дельфинова.
6: Интересно. Тогда я тебе задам другой вопрос. И ради этого вопроса чуть-чуть уйду в свою молодость. Когда я работал на телеканале Кино ТВ, я делал цикл вместе с замечательным, да что замечательным, тут уж можно без всяких скидок сказать, с великим композитором Владимиром Мартыновым о киномузыке.
0: Ты мне не рассказывал? Да ладно, ты делал такое? Обалдеть, сколько бы я тебе не знаю.
6: Да, у нас было примерно 15 выпусков про разных кинокомпозиторов. И один из выпусков, естественно, был посвящен Эдуарду Артемьеву. И, естественно, мы вспомнили «Сталкер». А дальше начинается то, что не совсем естественно, а может быть удивительно. Мартынов сказал, что для него лучший пример вообще киномузыки — это тот фрагмент Эдуарда Артемьева для «Сталкера», когда герои едут на дрезине, и там вот этот вот электрический, абсолютно как бы не музыкальный, а может быть даже антимузыкальный звук. Не знаю, помнишь ты его или нет, сейчас поставим, как это звучит.

0: Вот, слышишь? И Мартынов говорит, вот она, идеальная киномузыка. Естественно, он называет это музыкой, а не там звуковым сопровождением. А Артемьева, безусловным композитором, а не инженером. Хотя, конечно, у Артемьева есть, ну, и абсолютно там мелодичные мелодии. И в этом фильме, и в других. Поэтому мне кажется, если честно, что и Клэр Вулф, Евгений Шаповалов в совместном альбоме с Дельфиновым, это именно композитор, просто композитор в каком-то более широком смысле. Здесь действительно, как будто бы нам нужно обернуться в сторону радиоспектакля и, может быть, даже не объяснить, а просто вспомнить, как там работает музыка, как там должна работать музыка, и как вообще появились радиоспектакли, и почему сейчас они опять как будто бы в моде. Расцвет радиоспектаклей пришелся, это довольно логично предположить, даже если мы не знаем, на 30-е годы и продлился где-то до 60-х, 1930-е до 1960-х. Связано это было с развитием чего? Радио и отсутствием телевидения. Возможно, самая известная там радиопередача, радиоспектакль того времени — это «Война миров» Орсона Уэллса, та самая, которая перепугала всю Америку, когда после выпуска на радио американцы на полном серьезе решили, что происходит атака инопланетян сейчас, потому что они приняли этот радиоспектакль за радиопередачу. Но там ведь тоже была музыка, этот спектакль сохранился, давай его чуть-чуть послушаем. 200. There they go. The giant arm raised. Green flash. They're spraying us with flame. 2,000 feet. Engines are giving out. No chance to release bombs. Only one thing left. Drop on them, plane and all. We're diving on the first one. Now the engine's gone. Но тут это вот такая классическая музыка, как бы имитирующая передачу. Но у нее же тоже есть свой композитор, у нее тоже есть свои исполнители. И музыка в радиоспектаклях, как и в радиопередачах. Да, ты абсолютно права. Она занимает как бы оформляющее место. Ее задача подчеркнуть текст, где-то расставить акценты, где-то повлиять на настроение. Но это все равно музыка-музыка. Потом радиоспектакли, конечно, сошли на нет с появлением телевидения. Вот, ну, как бы телевидение портит в этом мире все более-менее. И радиоспектакли тоже оно испортило. Но сейчас с бумом на подкасты, то есть не сейчас, а последнее, это, наверное, десятилетие, радиоспектакли опять входят в моду. У меня жена, например, ходит, слушает радиоспектакли. Я слушаю, допустим, книжки, аудиокнижки. Я вижу, когда заходишь в библиотеку, там рядом с некоторыми книжками такая есть пометка «радиоспектакль». Это значит, что она читается разными голосами, с выражением. И в ней, да, вот есть в том числе какие-то музыкальные ставки. Короче, возможно, мы переживаем ренессанс радиоспектаклей благодаря подкасту. То и в этом смысле альбом Дельфинова-Шаповалова — это такой как бы передовик современного искусства. Хотя, видишь, все, о чем мы говорим, оно условно современное, оно все отходит к середине прошлого века. Просто главное, что я хотел сказать и подчеркнуть, что в произведениях, в которых музыка не располагается на первых ролях, в которых нам кажется, что важнее текст, важнее голос, важнее что-то еще, там, настроение, звуки. Это не значит, что это менее значительная музыка. Это значит просто, что у нее другие задачи. Эти задачи выполнять, может быть, не легче, а то и сложнее, чем вот в той самой куплетно-припевной форме.
1: Согласна. Я прихожу к этой мысли, потому что если музыка вторична, или если музыка играет вспомогательную роль...
0: То она не вторична.
1: Хорошо, она не вторичная. Она играет вспомогательную роль. Мне ее сложнее анализировать. И тогда приходится снова ввести слова в поле зрения и опираться на них. Я пока только этому учусь, но то, что ты говоришь, вызывает у меня не отторжение и удивление, как, наверное, было бы год назад, если бы с тобой об этом говорили, а принятие и даже некоторый восторг.
0: Знаешь, еще какая мысль посетила меня при прослушивании этого альбома? Возможно, ты сейчас будешь либо спорить, либо просто отвернешься и скажешь, ну, заговор, дурак ты. Сама поэзия Дельфинова, она музыкальная. В ней есть мелодия внутренняя какая-то зашитая. Главное, что в нем самом есть понимание музыки. Я же перечислил вначале и Федорова, и какие-то перформативные опыты. То есть поэт Дельфинов — это не только поэт и не столько поэт, который записывает строчки в тетрадку. Это поэт, который умеет работать со словом и в контексте музыки, и в контексте театра, и в контексте радиоспектакля, как мы сейчас понимаем.
1: И который называется «Нет слов», в которой Дельфинов ритмично повторяет пробел, пробел, пробел, пробел. И, конечно, это уже музыка, а не поэзия.
2: Нет слов. И я пишу «нет слов». Пробел, где дом был с вывеской «аптека». Пробел, еще пробел. И вот готов пробел. на месте человека. Пробел, где был красивый город наш. Пробел и холодно. Пробел белее снега. Все человек. Скажи, и ты увидишь, Саш, пробел на месте человека.
3: Ну что, Ань, пойдем прямо вот по радио, кавычка открывается, спектакль, кавычка закрывается. Я вот не устаю акцентировать на этом внимание, что альбом называется не радио, спектакль, да? Не, это не его жанровое определение, а это часть как бы названия игры слов. Идем в начало, трек, который мы уже начали слушать, не могу войти, но давай его еще чуть-чуть послушаем, там, где уже как раз вовсю Дельфинов читает, Клер Вульф запускает свою музыкальную машинку.
4: Но не могу войти, словно что-то меня выталкивает.
5: Не могу.
4: В этот миг старушка мимо проходит и входит, а я... И ужас, как палкой по затылку бьет. Да что же это такое, друзья? Не могу войти в дверь дома, где расположена моя квартира, как будто что-то выталкивает меня из мира. Дом стоит на месте, там, где стоял всегда, но прозрачная стенка не пускает меня туда. И вот я бодаюсь с присутствием пустоты. Что бы тут сделала ты?
1: Отличный фрагмент мы сейчас послушали. Он как раз показывает тот эффект, про который я говорила, когда обобщала свои наблюдения об альбоме. Ты слышишь, что здесь эхо фразы «не могу войти», вначале являясь тенью произнесенного главным героем, обретает свой голос. И в этом есть, честно говоря, что-то жутковатое и мифологичное. Не могу никак вспомнить, был ли такой миф вообще, или моя голова его родила, про какого-то то ли героя, то ли певца в древнегреческой мифологии, который что-то там пытался разговаривать с эхом, и оно ему начало отвечать другими словами, и как бы обрело некоторую сущность. И вот здесь я слышу именно этот жутковатый эффект. Но если говорить про песню в целом, я бы сказала, что эта крохотная деталь, это оживающее эхо, оно добавляет мне аргументов, что эта песня про метафору борьбы непонятно с чем. Это непонятно что, это что-то очень страшное. За кадром остается война, за кадром остается репрессии, да, вот какое-то насилие. Произошло что-то вообще-то невероятное. Человек шел к себе домой, и когда он встал у двери, которая привычно открывалась, он не смог ее открыть, не смог войти к себе домой. Притом к своей подруге, к которой он обращается на «ты» в песне, войти смог. И вот это вот загадочное нечто — это то, что заставляет все меняться, эхо обретать свой голос, воздух становиться клеем и заполнять легкие героя. Как бы меняет все с ног на голову. Привычная легкая субстанция, газообразная, становится там жидкой и так далее. Герой много говорит о том, что он с этой непонятной субстанцией, знаешь, с тем не знаю чем, борется. Он говорит: «Я бьюсь головой о воздух». Тут ты такой: «Чего? Это что, воздух стал твердый?» Так получается, да, раз он об него бьется. Он говорит: «Извиваюсь, как змей, закольцовываюсь». Там вообще очень много про вот это вот кольцо, как дым, спираль. Тоже как будто герой приобретает другую форму. То есть сам герой тоже та субстанция, которая претерпевает трансформацию. Воздух словно клей. И вообще все это производит ощущение, что происходит какая-то муть, плотная, вязкая материя, этот невидимый враг, который тебя окружает, и непонятно, что с ним делать. И все это через метафору, что человек не может войти к себе домой.
6: Голоден. Я замерз, я пришел к тебе на рассвете. Я боялся, что и твой дом меня не пустит. Но как-то получилось войти. Кто-то как раз выходил, и я проскользнул внутрь, поднялся на третий этаж, хотел позвонить, но прости, тут я сам не пойму, что случилось. Каким-то образом я оказался внутри. И вот стою у тебя на кухне, извиваюсь, как змей, и бьюсь головой в воздух. А он словно клей, и страх сжимает кольцами мое существо. Но ты в ответ молчишь, не говоришь ничего.
1: Тут же мне вспомнилось, как ты говоришь о том, что Александр Дельфинов скорее поет, чем говорит свой стих. И да, здесь есть элемент этого говорения, когда он говорит, что слева от входа в кафе «Парижский багет».
6: Поясню, дом стоял на месте, где стоял всегда. Слева от входа кафе «Парижский багет».
1: И в этом тоже есть сразу что-то и смешное, комичное, что-то про благополучную западную цивилизацию, которая тоже персонажем в течение всего альбома вылезает, и главному герою кажется, Он ее едва ли не высмеивает, да, что она такая благополучная, такая далекая от российских реалий. И звукопись, да, которая тоже важна для создания музыкального письма, здесь тоже присутствует. Я сильно сомневаюсь, что Александр Дельфинов, будучи серьезным поэтом, не смог найти двух слов, которые бы звучали по-разному. Он прям говорит, все было нормально, как у нормальных людей. И вот важно, что это слово повторяется настырным образом, так непрофессионально, как будто герой пытается, вот, знаешь, убедить. Мы же как повторяем, когда убеждаем, это когда нормально все. Все, ну, все нормально у меня, на, как у нормальных людей. И он как бы в этом заговаривается, забывается и тоже закольцовывается, как змей, про которого он говорит. Очень красивая штука.
6: Дверь открыта, я просто не могу войти. Что бы тут сделала ты? Все было нормально, как у нормальных людей. И вот я застрял перед входом в собственный дом и бьюсь головой в воздух, извиваюсь, как змей, хотя сам отпер замок своим же ключом, но не могу войти.
1: И еще одно, что мне понравилось, это то, что на самом деле в стихотворении текст тоже претерпевает свою метаморфозу. Он тоже субстанция, которая из воздуха становится клееобразной. Дважды, кажется, герой повторяет почти одни и те же строчки. «И вот я застрял перед входом в собственный дом и бьюсь головой в воздух, извиваюсь, как змей». И дальше строчки идут другие. И вот уже в конце стихотворения, в конце песни или композиции, называй это как угодно, элемента радиоспектакля, строчка вдруг продолжается. Он говорит «И вот я стою на кухне, извиваюсь, как змей, и бьюсь головой в воздух, а он словно клей». То есть получается, что строчка находит свое продолжение через расстояние. Форма усложняется сильно позже. И это тоже очень красиво. И вот когда я слушала, я первый раз послушала, ничего не поняла, мне не понравилось. Я такая, вот блин. Послушала второй раз, послушала третий раз, четвертый раз. И каждый раз новая деталь устройства внутренней жизни этой маленькой композиции меня поражала и привлекала к себе внимание. Это штука, которую надо слушать, видимо, 5 раз подряд. И тогда она встанет в голове так, как авторы ее задумали.
6: Все было нормально, как у нормальных людей. Ты уж поверь, жил без особых потерь. Но вчера вечером, вернувшись домой из гостей, я не смог войти в дверь.
3: Ну и еще помнишь, я вначале сказал, что каждая песня, она с одной стороны самостоятельна, с другой стороны работает в общем контексте. И вот, собственно, композицию «Не могу войти», если ее вырвать из контекста альбома и просто где-то поставить, ее можно принять за какую-то там кафкианскую, да, историю, загадочную какую-то экзистенциальную историю. Но в контексте альбома мы понимаем, что речь идет именно о войне и ни о чем другом. Собственно, этот контекст нам открывается уже в следующей композиции. Она называется «Война».

0: Мне нравится, что у всего альбома есть двойная нить повествования. Есть то, что происходит в самой музыке, и есть диалог ведущих, который от первой до последней песни на самом деле тоже имеет какую-то форму. Они продолжают говорить, и один спрашивает другого, да, слушай, а почему радио? А тот ему отвечает, да потому что мир поделился на враждующие стороны, как во время вражеских голосов, там, когда война была холодной, но теперь-то война горячая. И тут, при упоминании того, что война горячая, подложка становится не эмбиентом, а таким тяжелым роком с барабанами. Мы с тобой говорили о том, почему это важно для людей, почему такое выражение эмоций открытое стало атрибутами рока в выпуске про гнев. И музыка здесь действительно гневная. При этом на фоне этих атрибутов гнева, барабанов, рока, гитар, пилообразных сигналов и даже фригийского минора с пониженной второй ступенью, который действительно изобрели рокеры и про который Пифагор говорил, что этот лад похабный, грубый, страшный. А на фоне идет чуть ли не сказочное перечисление, в котором главный персонаж — это какая-то карга, которая в преисподней варит варево из войны. И там используются такие слова, как «ищи», «свищи», которые я не слышала уже лет 10, потому что проходила их только в сказках русских народных в школе. И там еще есть такая мифологическая закольцовка, то есть другой поэтический прием, который здесь используют дельфинов. Например, он говорит: «Я брат там звал своего врага, и звался врагом мой брат». Ты чувствуешь, оно вот как бы такое, как в сказке продолжается. И вот получается очень страшное размышление о том, откуда война взялась, нет ли у нее мифологических корней. И там Дельфинов перечисляет все военные конфликты, которые, видимо, он застал в осознанном возрасте, которые поразили его. И это такая чудовищно незнакомая для меня метрика. Я 98-го года. Для меня вот начало войны там в 24 февраля, это было такое первое начало войны в жизни. То есть это что-то было очень неожиданное. То есть я войну 14-го года, я переживала подростком, мне было до нее абсолютно фиолетово, я занималась своими делами, пила пиво, хотела учиться на пятерке. Ну, короче говоря, меня ничего из этого не застало. И дальше, с течением вот той войны, которая идет сейчас, я, пожив в Грузии, побывав в Сербии, в некоторой вынужденной эмиграции в разных странах, для меня вот скорее война открывается послойно. О, была война 2008 года. О, Сухуми. Знаешь, о, Югославия. А у Дельфинова совершенно другой опыт, и он искренне им делится, соединяя какие-то мифологические образы в своей голове с сухим перечислением городов, в которых происходили военные конфликты. Такая тоже очень поражающая форма. Мифологическая и реальная. Тоже дихотомичная.
1: Тирасполь, Сараево, Андижан, Сухуми, Жанаозен. Нет, я оружия не держал, но поехал, поплыл совсем. Здоров.

0: мозги. Так, летим дальше по этому альбому. Следующая композиция называется «Наша демократия», в которой одна из героинь... Ты заметила, что у нее очень похож голос на Масяню?
1: Да ты что? Нет, мне это не приходило в голову.
0: И я допускаю даже, что это не случайно, потому что Олег Куваев, помнишь же, в нашем прошлом выпуске, когда мы обсуждали песню «Я ехала домой» с этого альбома, где-то услышала, что Куваев нарисовал клип для нее. На самом деле он его распространял, и он, в общем, как бы единомышленник, друг Дельфинова. Ну, не знаю, насколько друг, но точно единомышленник Дельфинова и Клер Вулфа. Возможно, это не случайно, а возможно, это я додумываю, и это просто такой звуковой эффект наложен на голос. Но в любом случае, давай послушаем про нашу демократию-то.
2: Когда я последний раз был в Москве, поразился фантастическому дизайну вагонов метро.
3: Поделился со мной Михаил.
2: Мне кажется, Москва – город неограниченных возможностей.
3: А ты, Михаил, никогда не попадался мусорам? Набрал было я воздуха в легкие, но только улыбнулся и промолчал.
1: В течение всего альбома «Радиоспектакль» в каждой песне есть какая-то своя дихотомия. Есть вот одно и второе, и они противопоставлены друг другу. Например, разговор ведущих в начале и продолжение песни как история, которая произошла за кадром. Или как мифологическое и реальное, как в прошлой песне. Или как голос и его эхо, которое звучит очень странно. И вот здесь тоже есть дихотомия, но она более сложная. Эта песня – аллюзия на разговор на разных языках. На высоком и низком, на восторженном и приземленном. Это взгляд двух людей. Взгляд идеалистичный и взгляд человека, который хлебнул реальности. И у которого по поводу этой реальности есть свои словечки, которыми он хотел бы ее описать. Но второй – понимает, что он не сможет донести свою истину первому, потому что тот ее не видел. Если говорить конкретнее, то это получается разговор жителя Германии и эмигранта, да, и жителя России, который оттуда уехал. И вот немец спрашивает, а почему ваши эмигранты так восхищаются нашей демократией? Они что, не видят ее лицемерных недостатков? Чувствуешь, как будто бы, да, вот такая легкая беседа о вечном. А второй пытается ему сначала объяснить, а потом вовсе и забивает на эту историю. Сначала он говорит, я вот хотел объяснить Михаилу, что на фоне ваших недостатков наши выглядят как достоинство. А потом он начинает раздражаться, и уже в какой-то момент герой на реплику немца о том, что Москва — город неограниченных возможностей, и у него прекрасный вагон на метро, отвечает «Мусорам, что ли, не попадался?» — подумал я, но промолчал. И вот это слово «мусора», такое низкое, низкожанровое, по сравнению с остальными восторженными, оно вот прям очень сильно, но очень точное. Вот оно ему противопоставляется. А дальше слушай, это чудо, как этот эффект притворяет в музыке. То есть что мы видим? Мы видим, что герой, который отвечает за реальное видение, не может объяснить первому. Он как бы затыкает сам себя и вынужден просто с ним вежливо согласиться. И в конце музыка без слов вежливо соглашается сама с собой. Давай сейчас включим ребятам самый конец, и там начинается такой очень красивый минорный, минималистичный фортепианный паттерн с качающимися нотами, такая меланхолия красивая. И вот он идет, идет, идет, и важно слушать его не просто так, для наслаждения, а считать до четырех. И раз, два, три, четыре, чтобы было четыре такта. И ты услышишь, что паттерн неожиданно и парадоксально заканчивается до того, как проходит второй квадрат.
2: Саша, я влюбился и счастлив, а в Питере такие прекрасные бары.
3: С этим не поспоришь.
1: И вот ты слышишь, последний аккорд, он вроде бы тоже фортепианный, но сыгран на дешевом электронном фортепиано. И он сыгран там не вовремя. Не должно было быть там этого аккорда. Это что такое? А это как раз и есть ответ низкого жанра высокому, который такой, ай, да и фиг с тобой. Бэм. Я, ты знаешь, испытываю очень большую нежность и слабость к такого рода музыкальным метафорам, когда музыка делает свое дело и заменяет слова собой. Для меня это самый естественный язык, который, по сути, поясняет мне за слова. Поэтому я была в огромной нежности после такого финала песни.
0: Интересно, как обычно, сознательно ли это сделано? Или ты не сомневаешься, что сознательно?
1: Абсолютно не сомневаюсь вообще. Можем, конечно, спросить ребят. Напишите, сознательно или нет. Я не знаю, если это не сознательно, то я съем носок.
4: Ух, где носочки? Где мои носочки?
1: до того, как песня закончилась, такой вот высокой моей ставкой, там произошло еще много всего интересного. Например, на второй минуте вдруг звучит выкрик Ивана Охлобыстина «Гойда!», который вот он после слов «хозяин Россию» крепко в свои руки взял.
3: К тому же большинство наших эмигрантов вашу демократию как шланг вертели. А восхищаются они,
4: что хозяин крепко в руки Россию взял.
5: Гойда!
3: Но я только улыбнулся и промолчал.
1: Вот я не знаю, ты, наверное, не сидишь в ТикТоке, признайся. Ты серьезный журналист, культовый чувак, у тебя много работы, у тебя Левушка и Маша. И, наверное, тебе не до ТикТоков.
0: Ну, не по этим причинам, а просто как-то, если честно, он мимо меня проходит. Много чего проходит мимо меня, к сожалению. И вот ТикТок среди этого.
1: Слушай, кстати, может быть и к сожалению, потому что в ТикТоке происходит очень много интересной общественной рефлексии в художественной форме. Объясню, что я имею в виду. Вот ты помнишь, наверное, то выступление в Лужниках, которое мы все с ужасом смотрели из своих эмиграций, где Охлобыстин орал свою Гойда.
0: А то.
1: Я тоже помню. Его этот отрывок завирусился в ТикТоке, и есть несколько маленьких художественных произведений, которые я хотела тебе показать, чтобы ты понял логику подростков и то, как их это слово, ну, впечатлило, напугало, и как они его метаиронично пытаются уложить в голову, обсмеять, переосмыслить, что они с ним делают.
0: Да, только маленькая поправочка. Ладно, на Красной площади, прости господи, на фоне куполов и звезд Охлобыстин кричал Гойда.
1: Точно, у меня картинка нужная в голове была, но я еще вспомнила концерт в Лужниках, на который всех сгоняли, и это у меня смешалось в первые военные месяцы, в которые нас все невероятным образом удивляло.
0: У Преисподней много филиалов в центре Москвы, но вот конкретно этот был, да, на Красной площади.
1: ТикТок просвещения, дорогой Максим. Слушай, что делают с этой музыкой?
5: Везде черным по белому написано, что у него аллергия на Гойда!
1: Это ТикТок-юмор. Да, я вижу, что ты смеешься. Он трудно объясним, но подростки делают очень много таких эдитов. Послушай еще один вариант.

0: Ужас.
1: Понимаешь, в этом есть что-то очень эмоциональное. Это высмеивает то, каким, возможно, видел себя Охлобыстин в тот момент. Он видел себя очень крутым, как Рамштайн. А на самом деле получилось Гойда. И последний, третий вариант. Такие ролики набирают тысячи комментариев, в которых мне очень интересно наблюдать вот эту переживаемую подростками травму. Они ее обшучивают, они делают из этого мем, они закрывают какие-то реальные чувства за странными фразочками, в которых они это все дело упоминают. Короче говоря, спасибо Дельфинову, что он отметил, что этот сэмпл стал важным для осмысления происходящего во всех филиалах Ада Москвы, как ты их классно назвал. Потому что вот мы с тобой можем переживать травму по-своему, мы взрослые, мы то, мы все, а есть еще подростки, и они вынуждены это все укомплектовывать в голову с помощью тикток-юмора. Итого получается тоже сложная составная композиция, в которой вообще-то очень много музыкальных слоев. Там есть советская мелодия, про которую я так и не вспомнила, из какого она фильма или мультика, потому что она звучит так, как будто она из всего. Та-та-та-та-там, та-та-там, та-ра-та-ра.
2: Почему русские так много пишут в Facebook?
3: Спросил меня Михаэль.
2: А ты даже стихи публикуешь. Как так можно? Это же американская корпорация.
1: Вот она вот настолько советская, что более советскую придумать сложно. Тут и фортепианный паттерн, который резко заканчивается, кислотные электронные эффекты для усложнения атмосферы. И все это вместе дает хорошенький торт Наполеон, который взывает ко всему, к твоему чувственному и рациональному опыту. Крутейшее произведение.
3: Через год Михаил уехал в Санкт-Петербург преподавать в университете. Написал мне оттуда.
2: Саша, я влюбился и счастлив, а в Питере такие прекрасные бары.
0: В начале этого эпизода, когда мы только обсуждали альбомы, еще не фокусировались на конкретных композициях, ты как раз перечисляла сначала Гойду, потом Владимир Путин молодец, ну и вот как раз до молодца-то мы и добрались. «Приятная дама», композиция номер 4.
4: В вагоне напротив дама лет 50 с дочкой лет 14. На выезде из города дама спрашивает с явным южно-немецким акцентом.
5: Скажите, с какой стороны откроется лучший вид на город?
4: Не знаю, говорю. Сам-то я не местный.
5: А откуда вы?
4: Ну, по происхождению из Москвы, а живу в Германии.
5: Вы русский, из Москвы.
1: Абсолютно точно. Там этот сэмпл прям жутковато звучит, классно вплетается в музыку, и он не единственный сэмпл, который там используется. Там вообще-то музыка построена на звуки объявления поезда на вокзале. Вот это вот приятное созвучие «да-ди-да-дам», мажорное трезвучие прибывает в вашу песню. И там музыка — это такой футуристичный эмбиент из красивейших синтезаторов, в лучших традициях таких вот, знаешь, первых пионеров-электронщиков вроде Терри Райли, который писал музыку на магнитных лентах, в который вплетается звук поезда, и Владимир Путин молодец. Возможно, это даже отображение того, что остается в слуховом опыте человека, который в этом поезде едет и который чувствителен к происходящему в звуковом пространстве. У него, знаешь, вот что-то в мыслях, услышал поезд, поезд вплелся, вспомнил, там, не знаю, про песню «Владимир Путин молодец», и она вплелась. Короче говоря, получается такое мантрическое сказочное повествование, которое вообще-то пересказывает диалог в поезде. Ну, у всех у нас бывали ситуации, когда люди разговаривают с кем-то в транспорте. И здесь нашему герою повезло встретить приятную даму. Песня так и называется «Приятная дама». Что-то в этом такое есть, знаешь? И какая она была? Ну, приятная дама. Чувствуешь, что-то такое какое-то уж очень вежливое.
0: Не хочется быть этой приятной дамой в этом описании.
1: Не хочется, конечно. И так как мы уже чувствуем, что с высоким и низким стилем в словах Дельфинов играет, то тут он скорее обозначает, что эта дама приятная, но, возможно, оторванная от реальности. Так и оказывается. Дама спрашивает героя, откуда он, а дальше вот эта вот интереснейшая ситуация его личного опыта, которую он классно сформулировал, что он по происхождению из Москвы живет в Германии, сам еврей, и поэтому в России не русский, в Израиле не еврей, в Германии не немец.
4: «Я русский с еврейскими корнями», сказал я. «То есть в России не русский, в Израиле не еврей, в Германии не немец». Завязался разговор. Они возвращались после пасхальных каникул в Брюссель. Дама работала в посольстве Австрии, занималась культурными проектами. Я сказал, что учился в Вене. Она пошутила, мол...
5: Едем в Брюссель с русским. Хорошо, что не какой-нибудь террорист.
1: Может быть, в этом кроется склонность Дельфинова к сказочности в повествовании, потому что в целом то, что он написал, это уже какая-то сказочная диспозиция. Вот пойди, найди то, не знаю что, и не то, и не сё, и не это. Ну, понимаешь, да, там же все время вот это повторение не то, не то, не сё, очень сказочное. И, по сути, Дельфинов сам сказочный персонаж. Что он за чудо-юдо? В России не русский, в Израиле не еврей, в Германии не немец. И он это классно обшучивает. Он пересказывает беседу, не будем ее пересказывать здесь, пускай она наши дорогие уважаемые слушатели послушают ее сами. Диалог увлекательный, интересный, и иммигрантам он будет знаком, я думаю. А дорогим нашим и самым любимым оставшимся россиянам он покажет то, с чем мы сталкиваемся раз в какое-то время в разговорах с европейцами, которые вроде бы все понимают, а вроде бы, черт подери, господи, ты ж боже ж ты мой, не понимают примерно ничего.
4: Оказалось, дама уверена, что
5: Путин адски бомбит ИГИЛ. И вообще бьется с террором чуть ли не один вместо Запада. В то время как Меркель по приказу американцев запускает террористов в Европу.
0: Мчимся дальше и слепнем от света белого пальто. Так и называется следующая песня. Тоже приоткрою немножко завесу нашей с Аней кухни. Мы давно вынашиваем идею выпуска про бардовскую антивоенную песню. Уж не знаю, насколько бы в этом выпуске органично смотрелось белое пальто из такого радиоспектакля, где она стилизована под бардовскую песню. Но формально все так.
6: Говорят, однажды много лет назад Валерия Новодворская вышла на акцию протеста в Москве с таким плакатом: «Вы все дураки и не лечитесь. Одна я умная, в белом пальто стою красивая». И вот, мол, отсюда и пошло выражение «белое пальто».
7: Кажется, на самом деле фото, где она стоит с таким плакатом, было просто обработано в фотошопе.
1: Музыка меняется только после фразы, которая, казалось бы, подводит итог всей их подводки. Они рассказывают о том, что миф есть, о том, что фраза «вот я такой умный в белом пальто, там стою красивый» — это фраза, с которой Валерия Ильинична Новодворская выходила с плакатом на протест, и у нее было при этом белое пальто, и вот эта фраза завирусилась. Это на самом деле не так. Я тоже знала, что это не так. Это миф. Народное словословие. И они рассказывают об этом. Это все так весело, все такими шутками. А вы знали то, вы знали это. И вдруг, когда ведущий говорит: «И теперь мы все в этом дерьме», музыка резко меняется. И начинается странная бардовская песня, где у Дельфинова голос приобретает хрипотцу. Не буду утверждать, что это хрипотца, похожая на Высоцкого, но ассоциация такая у меня, конечно, мелькнула.
8: И теперь все мы в этом дерьме.
9: Когда в округе темно, когда стучат наше дно, когда на вопрос мой не в силах ответить никто, я улыбаюсь, как будто не жду от реальности

0: почему бардовская песня, а у нее свои особые черты. Вот я сейчас попробовала их изобразить я. И секвенция золотая, и секвенция золотая бардовской песне свойственна. Видишь, у меня теперь тоже как будто этот радиоспектакль, и я вот попробовала тут эту песню исполнить. Не хочется занудничать почему-то. Что-то у меня сегодня не такое настроение. Ну, короче, структура, суммирование, золотая секвенция, интонации, заполненная секста и модуляция в субдоминанту. Это все очень прикольно, но очень сложно. Давай оставим это на выпуск про бардовскую песню. Я там ребятам с пианино все покажу, потому что это все-таки понятие из теории музыки, а сейчас я вынуждена без пианино нахожусь и не смогу их показать. Поверьте, это trust me, bro. Элементы бардовской песни все на месте. И в ней вдруг возникает, например, марш на второй минуте. Давай-ка его включим и послушаем.
1: Ты еще все время говоришь «включим», кстати, а вообще же «включим». Не люблю поправлять, но вдруг тебе важно это.
0: Ой, оставь это в выпуске, не вырезай, пускай ребята тоже знают. Да? Ничего себе. А мне кажется, «ю» такая притягательная буква, на нее так сладенько падает ударение, она такая широкая, такая важная. Понятно. Поставим ее. Пригласим ее в наш эфир.

0: пальто.
1: Короче говоря, классно. Эта песня ставит под вопрос снова в жанр spoken word, является ли он самостоятельным жанром, как он отличается от остальных. Но отличие здесь самое явное одно. Александр Дельфинов поет ноты с определенной высотой. Поет песни с определенной высотой. Вот то, как я сейчас сделала. Сначала сказала, а потом пропела. И вот это уже не spoken word, а вполне себе песня.

0: гонит овец по склону Ясной горы, туда, где обрыв быстрее, чем любое авто. Ни дух, ни сын, ни отец не вылезут из этой дыры, а я надеваю белое пальто.
1: Помнишь, Ань, в прошлом выпуске мы обсуждали композицию «Елочных игрушек» Илья Барами, Александр Зайцев с Лехой Никоновым. Помнишь этот IDM-звук, которому я признавался в любви и про который я говорил, как я о нем скучаю? У меня он вся ассоциируется с такой немножко андеграундной, подпольной, в моем случае петербургской электронной сценой. И на этом альбоме, на альбоме Дельфинова Клэр-Вульфа, я его снова услышал. В композиции первые несколько секунд. Послушаем ее чуть-чуть.
2: Когда проснулся сегодня, первые несколько секунд не помнил, что произошло. Смотрел на свет из окна и ощутил, знаешь, я не знаю. Единственное, что приходит в голову, как в детстве. Вот просыпаешься на летних каникулах, в доме тихо, никуда идти не надо. И целый день впереди, и целое лето. И свет из окна, и ты одновременно преисполнен интереса к жизни и какого-то спокойствия, умиротворения. Понимаешь? Было у тебя такое?
1: Ну вот, это такая песня «Побратим Влади». Как это, блядь, возможно, да? При том, что они совершенно разные и по жанру, и по поэтике, но один повод, одна эмоция.
3: Я с тобой согласна. Сделано это все-таки художественно по-разному. Вот это я очевидные вещи говорю. Ничего себе.
1: Ну, конечно, да-да-да. Я же об этом и оговорился.
3: Вот это сюрприз. Америку открыла. Давай поговорим о том, как это сделано здесь. Мне очень это нравится. Я бы сказала, что эта песня, композиция, самая личная на всем альбоме, во всем радиоспектакле, потому что лирический герой Александра Дельфинова здесь буквально пересказывает свою биографию. Он рассказывает, где он родился, что он наблюдал, как он переехал, и он поднимает очень сложные вопросы. Например, он прям подтрунивает над темы, которые тоже очень важны для мигрантов. Он говорит, что он не был в России 30 лет, но не позволяет себе морально сказать: «Да я к этому отношения никакого не имею!» И дальше начинает размышлять. «Ну, я как бы там бывал, а может быть, это не важно». Короче говоря, это завораживающая по откровенности рефлексия. И меня она завораживает с самых первых секунд, когда еще она не началась. А начинается эта песня с того, что с помощью саунд-дизайна, с помощью электронных инструментов, получается, Шаповалов, наверное, создает для нас ощущение, что мы просыпаемся в доме, в деревне, звенят сверчки, птицы поют. И я вот более чем уверена, что сделано это с помощью электронных инструментов, и мне даже пришло в голову, что, возможно, я помню пример, когда такое композитор сделал впервые в истории. Был такой человек Оскар Зала. Я специально говорю «Зала», потому что я не знаю, куда ставится ударение, чтобы не получилось как с включем. Я реально не знаю. Но он немец, значит, может быть, «Зала».
1: Ну, скорее всего, «Зала», если немец.
3: Он изобрел синтезатор «Троутониум», очень крутой и красиво звучащий синтезатор, и на нем записал саундтрек к фильму Альфреда Хичкока «Птицы». И ты знаешь, я никогда в жизни бы не поверила, что это не записанные на магнитофон «Птицы». Это невероятное сходство. Давай поставим нашим слушателям. И вот здесь таким же образом нас окружает вот этот ворох звуков из деревни и такой сладкий голос, который постепенно погружает нас в историю, и мы начинаем из этого дома, и пространство плавно расширяется, и вот уже война, и все это на фоне размышления о первых нескольких секундах пробуждения, в которые ты не помнишь, что было вчера и где ты находишься. То есть это более спектакль, чем Влади.
1: Нет, но Влади совсем не спектакль, совсем не поэзия, это другое. Я имел в виду именно просто ощущение от: о боже, как же это произошло.
3: Да согласна, согласна. Ну, короче говоря, просто захотелось это еще раз подчеркнуть, потому что мне чертовски нравится, как это сделано. Вначале поэзия еще очень простая, почти разговорного типа, где идет пересказ событий. А потом в конце начинаются фразы, очень непростые, каждую из которых хочется остановить и осмыслить. Да, например, что Дельфинов говорит, что, может быть, война была предрешена, потому что все эти души неотомщенные, они вопиют. Он говорит о том, что война прорастает из прошлого, но из какого — непонятно. И путем долгого долгих размышлений приходит, что все-таки ему кажется с 94 года, с того, как они Грозный начали штурмовать, говорит он. Ну, короче говоря, это уже очень тяжелое размышление, к которому мы оказываемся готовыми из-за формы песни. За что спасибо автору.
2: Ты понимаешь, я как проснулся 24 февраля, так с тех пор каждое утро, ежесекундно вообще, вот это чувствую. Не то, что я не могу дышать, могу, конечно, но вот это вот, такая боль, комок, как камень там.
3: И вот в этом месте мне хочется остановиться с подробным анализом композиции, потому что есть ощущение, что это отбирает у слушателей часть слушательского опыта первого столкновения с ними. Поэтому давай-ка я обленюсь и перечислю по одному наблюдению за остальными песнями. Мы их будем кусочками включать и уже заканчивать наш подкаст. Есть такая песня тут «Человек рассеянный». И мне очень нравится штука, которую она со мной произвела. Вначале Дельфинов говорит: «Был человек рассеянный, с улицы». И ты такой: «Бассейнный». А он такой: «С улицы рассеянный». Ты такой: «Ой, что-то пошло не так».
4: Жил человек рассеянный, на улице рассеянный. Раз с утра надел халат, а попал в военкомат. Подтянул одну штанину, хоп, и едет в Украину. Вот какой рассеянный, с улицы рассеянный. Не успел раскрыть он рот, дали в руки пулемет. Не успел присесть со страху, говорят ему: «В атаку!» Вот какой рассеянный, с улицы рассеянный.
3: И все идет не так в этой песне и дальше. Во-первых, это частушки.
5: Радио «Сахаров». Нас много. Давайте держаться вместе.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

0: Просит Джонни Бой, сделай мне капучино.
1: Для Алексея готов гранд-лад, спасибо.
0: Блять, я же просил капучино.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

серый на серый день. Не увижу, а все увидят. Посмотрела на часы.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет.
2: В эфире радио Сахаров.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь,

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

я не умру. И разве может быть, что без меня

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти, эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник,

Прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое,
0: другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое, такое.
0: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое,
0: дерево.
1: Другое, другое.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. С началом новой стадии войны, которую Россия ведет против Украины, с полномасштабным вторжением в феврале 2022 года, сотни российских режиссеров, актеров, продюсеров, кураторов, театральных художников покинули страну. Они оказались в самых разных местах, и многим из них удается, конечно, с разной степенью интенсивности, продолжать профессиональную деятельность. В Берлине, где мы делаем «Радио Сахаров», происходит довольно много театральных событий на русском языке или связанных с русскоязычными авторами. И, конечно, не только театральных. Берлин всегда занимал совершенно особенное место в мире русской эмиграции. И, в общем, можно вспомнить, насколько интенсивно художественная жизнь шла здесь и 100 лет назад, и 10 лет назад. И, конечно, я обязательно буду и дальше говорить о том, что происходит в Берлине, но очень интересно то, что происходит в других местах. Особенно это, если не столица. Вот, например, испанская Гранада усилиями режиссера Анастасии Патлай становится местом, где с регулярностью происходят читки новых пьес, написанных российскими драматургами. Эти читки и на русском, и на испанском языках. А сегодня мы послушаем голоса, которые звучали на прошлой неделе во Франции, звучали и на русском, и на французском языках, и происходило это вовсе не в Париже, а в Лионе.
1: Меня зовут Марат.
2: Меня зовут Таша.
3: Ксюша.
4: Меня зовут Александр.
5: Юлия.
6: Анастасия.
7: Алена.
8: Для безопасности я представлюсь как Аня.
9: Меня зовут Наташа. Мне показалось, что здесь я нужнее сейчас, что сейчас в России я должна остаться в Белгороде и говорить о том, и видеть то, как вообще меняется мнение, люди, как война вообще забирается в каждого человека, как она придет в этот город.
10: Я тот самый перерывчик небольшой между первой и второй, потому что родилась аккурат между выборами и наступление Путина на второй срок. То есть я другой страны вообще не видела. Дети, которые родились при Путине, начали убивать детей, рожденных при Ющенко, Януковиче, Порошенко, Зеленском. И это пиздец. Потому что, если так подумать, когда началась война, мне было... Пиздец, мне было 9. Получается, когда началась полномасштабная война, полномасштабное вторжение, я заканчиваю школу. Мне было 11, когда убили Немцова. Ну, я родилась в год Беслана.
1: Моя жизнь сейчас ужасна. Я живу в фашистском государстве и в глазах украинцев, и не только. Скорее всего, я тоже фашист. Хотя я себя не ассоциирую с русскими. Я русский только по паспорту и по языку.
11: Не все так однозначно. Страдание способно приковывать к себе внимание человека и таким образом не давать ему рассеиваться по мелочам, растрачивать себя в суете дней. Страдание тоже ставит приоритеты и формирует ценности.
12: И да, конечно, мы обсуждаем войну с ним. И, конечно, мы абсолютно одинаковых позициях, причем мы и на эмоционально близких позициях, хотя я эмоционально проявляюсь ярче. Он, естественно, сдержанный. Но тот факт, что я могу... Это я выяснила его позицию, естественно, на первом свидании, потому что я вообще чрезмерно прямолинейна, когда я почувствовала, что можно об этом говорить, я стала об этом говорить. Вот. И, ну, оказалось, что все... Ну, иначе бы не было романа. Естественно, это, в общем, основной момент. Но просто его бы не было.
13: Тяжело, потому что ты боишься с людьми разговаривать, с незнакомыми. То есть ты не обсуждаешь политику ни с кем. Только со своими единомышленниками, в которых ты там на 100% уверен.
14: На нас никто не нападал. Все наши догадки – это наши догадки. Это наши догадки.
0: Это проект, который называется «Музей непридуманных историй», и который его создатели описывают как перформативная, партисипативная выставка. Если вы помните, мы совсем недавно говорили о том, что такое партисипативный театр. И вот замечательный пример такого театра. В Музее непридуманных историй представлены работы русскоязычных художников и художниц, которые после начала российского вторжения в Украину обосновались во Франции. За это время они прошли довольно долгий путь внутренней работы от шокового состояния до ощущения острой необходимости поделиться с французской аудиторией своим видением, своим личным опытом того трагического контекста, той ситуации, в которой они оказались помимо своей воли.
3: Ton père m'a parlé de ton coup d'éclat sur Facebook et il me l'a montré. Je te préviens, tu es perdu dans une forêt obscure. Hélas, le nombre de livres que tu as lus ne t'a pas aidé à développer ton esprit.
0: В выставке принимали участие художники и художницы разных поколений и представлявшие разные художественные дисциплины. Это и драма, видео, звуковая инсталляция и перформанс. И всех участниц и участников Музея непридуманных историй объединяет даже не столько художественное видение или их эстетические методы, сколько политическая платформа, радикальное несогласие с политикой нынешнего российского режима. Музей непридуманных историй был собран дуэтом кураторов, это Ника Пархомовская и Артем Арсенян, и он представляет работы 9 авторов, создателей звуковых или визуальных образов, которые работали вместе, поскольку они все были участниками трехмесячной резиденции в Лионском театре «Нувель Женерасьон». Именно этот Лионский театр и российский театр сопротивления, о котором я говорил, кажется, несколько раз, то совершенно точно в 13-м эпизоде подкаста «Закати сцену», собственно, вот эти два театра выпустили в Музее непридуманных историй в партнерстве, как копродукцию. Вот что рассказывает о проекте одна из его создательниц Ника Пархомовская.
5: Появилось уже несколько музеев, если их можно так назвать, наверное, музеев в кавычках, среди театральных проектов, сделанных российскими художниками в эмиграции. Название наше родилось из обсуждений с моим сокуратором Артемом Арсеняном, когда еще не было даже предположений, кто будут те художники, с которыми мы будем работать, когда мы просто вдвоем придумывали проект. И это была история для нас про то, что есть живые люди, у которых есть обстоятельства, чувства, переживания, связанные с необходимостью покинуть родину после 24 февраля и с тем, как они приживаются в новых местах, с тем, как строится их маршрут на этом пути, потому что далеко не для всех этот путь был прямым и простым, и даже для тех, кто сразу оказался во Франции, он, конечно же, часто очень тернист. И, собственно, именно из вот этой интенции сделать что-то одновременно очень индивидуальное, что-то очень личное и выходящее на уровень обобщения такого разговора вселенского масштаба. И родилась идея непридуманных историй. А музей – это такая коллекция этих непридуманных историй. Для нас было важно, что, как для людей, которые очень много имели общего с русским театром, что, наверное, мы все-таки от него каким-то образом хотим отделиться даже на уровне слов, даже на уровне вокабуляра. И мы подумали, что музей – это лучшее слово для описания нашей идеи, просто потому что в музее может быть самое большое разнообразие. Да, это не галерея, не перформанс, это коллекция. Коллекция чувств, мыслей, переживаний, коллекция очень разных объектов. Коллекция, которая говорит о разном. Что касается, собственно, проекта, то это такая сложная, очень сложно сочиненная конструкция, сложная конфигурация. Есть два куратора, есть люди, отвечающие за звуковое и визуальное пространство. За визуальное пространство отвечает Эльдар Кархалёв, художник кино, который много работал с ведущими российскими режиссерами, такими как Алексей Герман-младший или Михаил Мистецкий, например, который уже больше года живет во Франции. Для него это стал первый проект, который он здесь осуществил. Звуковым пространством занимались два художника – Ксения Мараканская, композиторка, певица, поэтесса, пианистка, и Даниил Кранкевич, который известен по работе саунд-дизайнером для новой сцены Александринского театра, в частности, для спектакля Михаила Патласова. Например, очень известного спектакля, посвященного автократии, тоталитаризму и сталинским репрессиям «Чука-Гек». Кроме этого, над проектом работало несколько художников. Имя одного из них мы не можем называть. Он фигурирует в общем описании выставки и даже в этикетке к своему объекту под псевдонимом. Есть художники, которые уже находятся во Франции и чувствуют себя в большей безопасности. Тоже надо назвать их имена. Это Эстер Бол, в прошлом драматург, всем известная под именем Аси Волошиной. Это Алексей Наджаров, композитор. Это Александра Польди, цирковая артистка, режиссерка и педагог, много сотрудничавшая с Упсала-цирком. И это режиссер документального театра, режиссерка документального театра Вика Привалова. Кроме того, в проекте участвует видеохудожник и куратор из Уфы, который долгие годы жил в Москве, Шамиль Шаев. И его объект посвящен теме угнетения членов ЛГБТК-сообщества в России и нарушения их прав. Его объект представляет собой восьмиканальную инсталляцию, в которой можно видеть, с одной стороны, веб-камы, то есть такие общие планы двух городов, в которых он жил, Москвы и Уфы, а с другой стороны, частную, личную, глубоко приватную жизнь представителя ЛГБТКЮ-сообщества в России, который фактически там находится вне закона и имеет право проявлять свои чувства и быть собой только под покровом темноты, да, когда их никто не видит. И вот эта ситуация видимости на больших экранах, она особенно важна.

Дрепольди. При этом вокруг него размещены вещи, которые могут с помощью зрителей или с помощью художницы попадать на этот самый диск и балансировать его. То есть поиск баланса в этой новой жизни – это самая главная тема объекта Александры и цель ее игры. В зависимости от найденного баланса существует и звуковое пространство, которое очень точно отражает, благодаря датчикам, специально установленным под диском датчиком, то положение самого диска, да, зеркального диска, который оно занимает. Ну и, конечно же, тут звучит тема того багажа, того, что мы взяли с собой, того, что нам необходимо, какого-то ментального мусора, который мы тащим с собой, наших проблем, наших повседневных вещей, нужных и ненужных и так далее. Есть объект Аси Волошиной, теперь Ася носит имя Эстер Болл. Она отказалась от своего имени после того, как уехала из России сразу после начала войны. Она написала пьесу «Crime» о преступлениях России в Украине. И эта пьеса уже переведена на французский, должна быть опубликована, но на нашей выставке присутствует в виде фрагментов, которые звучат из клубка наушников, напоминающих перекати-поле. И к этому клубку, лежащему на столе, можно подойти и взять столько боли, цитируя Сьюзен Зонтанг, сколько тебе подвластно, да, сколько ты можешь. И именно с этой болью Ася или Эстер так интенсивно работает. Кроме того, сама художница находится под столом практически на всем протяжении выставки. И вот эта перформативность создает еще больше, да, ощущение сопричастности. С одной стороны, драматург отрывает свой текст от себя, с другой стороны, он находится в как бы вечном диалоге с ним. Сам объект называется «Стетоскоп». И авторка считает его рекурсивным. Это объект, который дает нам такую обратную перспективу, дает возможность послушать боль Украины. Тогда как обычно благодаря стетоскопу слушают наше собственное сердце. Объект Алексея Наджарова – это робот. Робот, я бы сказала, с человеческим лицом. Такой генеративный объект, созданный в ответ на попытку разобраться с тем, что происходит в эпоху развития новых технологий, с дихотомией человеческого и нечеловеческого, с тем, что художник испытывает в изгнании, насколько уязвимым он становится, насколько невидимым он становится, и насколько искусственный интеллект, да, нейросетевые технологии могут подменить его и подменить человека вообще в этом мире. И, наконец, два объекта, которые символизируют собой то, что происходит с Россией сегодня. Это «Темная комната» художника под псевдонимом Георгий Богачев, где можно увидеть фотографии из фотоархива автора разных лет. Это фотографии 2010-2023 года, которые распечатаны и лежат в небольшой черной коробке рядом с фотоувеличителем и ванночками для проявки. Каждый зритель может взять по одной фотографии из этой коробки и развесить их на стенах вот этой построенной нами темной комнаты для того, чтобы создать собственный нарратив. И таким образом зрители вступают в коммуникацию не только с объектом, но и друг с другом, что они продолжают рассказывать эту историю один за другим. А снаружи этой темной комнаты висят экраны, в которых можно прочитать французские субтитры и услышать в наушниках голоса людей, оставшихся в России, которые были собраны режиссеркой документального театра Вика Приваловой, известной также по своей активистской деятельности. Все эти объекты существуют порознь, но они, конечно же, невозможны, если они будут разъединены, они существуют и в коллективном пространстве, они создавались в наших диалогах, в наших разговорах большой группы, они не представляют как бы отдельных художников, или, вернее, они не только представляют отдельных художников, но они и наполняют друг друга, вступают друг с другом в диалог и создают поле выставки, поле художественное и человеческое поле проекта. Этот проект, мы надеемся, что будет продолжать свое существование и дальше. Он мобилен, он легко перевозим, он не занимает много места, он довольно простой в эксплуатации. И мы очень, я, Артём, команда театра, мы очень надеемся продолжать поиски партнеров и поиски площадок для его показа, потому что он окажется очень важной темой видимости русскоязычных художников.

0: художников в изгнании, тема коллективного именно высказывания, а не только индивидуального переживания той боли, которая, безусловно, у всех у нас есть, и осмысление того, что с нами произошло за время после начала войны.
1: Проект «Музей непридуманных историй» завершил свою работу в Лионе. Он будет показан и в других местах, о чем, я надеюсь, мы расскажем. И, конечно, деятельность тех российских театральных профессионалов, которые оказались во Франции, продолжается. И не только в Лионе, и не только, естественно, в Париже.
0: Когда я перебралась во Францию, я была в таком отчаянии, я не понимала, куда мне самой идти и с чего начинать, что когда мне позвонила моя хорошая подруга, с которой мы когда-то вместе делали третий эдишн проекта СОТ, образовательной платформы для художников современного танца. Ее зовут Дина Хусейн, она очень давно живет во Франции. Мама мне позвонила и спросила, можем ли мы что-то сделать вместе. И я с радостью откликнулась на это ее предложение. В итоге наших долгих разговоров родилась идея сделать платформу для поддержки художников современного танца. Сначала мы получили поддержку только от швейцарской институции, которая называется «Прогельвеция», которую, возможно, кто-то из слушателей знает. И поэтому в основном речь шла о сотрудничестве с художниками танца, расположившимися в Швейцарии. И это был онлайн-проект. То есть в рамках этого проекта мы, с одной стороны, встречались регулярно раз в месяц с специалистами из Европы, которые рассказывали про трудности и радости адаптации и поиска средств художественной реализации в Европе и в Швейцарии. Мы также встречались с группой художников, что называется, уже зарекомендовавших себя, которые остались в России или которые уехали, для того, чтобы понять, как наше тело реагирует на войну, как наш мозг реагирует на войну, можем ли мы продолжать двигаться, можем ли продолжать сочинять вместе или по отдельности. И мы сделали с Диной open call для проектов, связанных с современным танцем, который в итоге вызвал огромный интерес. Мы даже не ожидали. У нас было больше 60 заявок. Из них мы отобрали вместе со швейцарскими кураторами 6 проектов. И они разрабатывались в ходе онлайн-резиденции. Результаты, которые были представлены на большом симпозиуме, тоже в онлайне, в конце мая. Но, к счастью, в этом сезоне мы получали поддержку еще и французского института. И теперь мы делаем проект во Франции вживую. Этот проект реализуется на базе резиденции в Бордо и резиденции в Нанте. Мы уже встретились первый раз в самом начале октября с небольшой группой танцхудожников из России, русскоязычных танцхудожников. В нашей группе также есть драматург и кино- или видеооператор, с которым вместе мы сочиняем некий финальный фильм, который, надеемся, презентовать в самом конце этой резиденции большого этого проекта живого под названием «On-Off». Это случится в 20-х числах декабря в Нанте. Мы планируем встречу и показ 21 декабря. Это то, что уже можно, наверное, анонсировать.
1: Удачи нашим французским коллегам в их начинаниях. А мы будем и дальше рассказывать о российском театре, который теперь живет и работает в других странах. С вами был подкаст «Закати сцену». Я его ведущий Михаил Калужский. Встретимся через неделю.

0: Добрый день.
1: Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский.
2: Летом я в припадке священного ужаса перед зимой морозила фрукты и ягоды. Теперь у меня нет уверенности, что все эти сокровища дотянут хотя бы до января. С такими скачками электричества холодильник может умереть, и вообще неизвестно, сколько мы будем без света. Когда его дают, я понемногу вытаскиваю все это и варю компоты. Замороженные ягоды похожи на драгоценные камни. Еще я думаю, может, это вообще самые последние ягоды в жизни? В моем воображении всегда было будущее. Иногда мне нравилось думать, что я там в этом моем будущем делаю, где хожу, с кем общаюсь, что у меня там происходит. У меня больше нет уверенности, что я в этом будущем точно есть. Поэтому компот нужно варить сейчас.
3: Ясмина.
1: Лето, о котором говорит эта молодая женщина, лето 2021 года. А компот она пытается варить ранневесной следующего, 2022 года. Она киевлянка. Ее город обстреливает российская армия, и электричество в Киеве постоянно отключают. Украинская столица погружена в темноту, жизнь становится непредсказуема и неузнаваема.
2: С тех пор, как перестали освещаться улицы, погасли вывески, а дома превратились в холодные куски темноты, я, когда еду куда-то в транспорте, перестаю понимать, где мы едем, куда мы все едем, когда приедем. В моменты растерянности мне кажется, что мы никогда не остановимся. Ведь остановки исчезли, весь город исчез в этой темноте. Его не просто не видно, его больше нет. Осталась только маршрутка в темноте.
3: Иванна.
1: Это пьеса «Женщины в темноте». Ее написали в самом начале 23-го года киевские драматурги Ирина Серебрякова и Маша Денисова. И с тех пор она исполняется без всякого привлечения по всему миру. От Индии и Финляндии «Читка женщин в темноте» в постановке Киры Мирутенко прошла буквально несколько дней назад во время фестиваля их любимовки в городе Ивескюле.
3: Мы с мужем начали читать бумажные книги вслух, умнеем с каждой секундой. Мой вам совет – читайте такие книги, где ситуация хуже, чем в вашей реальности. Читая мемуары Стефана Цвейга, они с женой совершили самоубийство, не дождавшись конца войны.
1: Те фрагменты «Женщин в темноте», которые вы слышите в этом эпизоде подкаста «Закати сцену», взяты из цикла аудиоспектаклей «Уехать остаться». Это три пьесы Ирины Серебряковой о молодых женщинах из Украины. Цикл «Уехать остаться» – это совместный проект платформы «Театр сопротивления» и театральной группы «Фулькрум». «Театр сопротивления» – очень интересный проект, это цифровая платформа, которая поддерживает русскоязычных художниц и художников, выступающих против войны. У театра «Фулькрум», который сейчас базируется в Тель-Авиве, совершенно необычная судьба. Он был создан в 2020 году в Санкт-Петербурге выпускниками курса Вениамина Фельшнинского в Институте сценических искусств. А потом, с началом активной фазы войны, переехал в Израиль. Но о театре «Фулькрум» мы будем говорить куда более подробно в одном из ближайших эпизодов подкаста, а пока вернемся к «Женщинам в темноте». Но прежде чем мы вернемся, я хочу напомнить, что в описании эпизода есть ссылки на полные версии всех цитируемых спектаклей, сайты упомянутых проектов и событий.
4: Врач прописал мне таблетки, на которых сказано принимать 3 раза в день после еды. Я сейчас не ем 3 раза в день.
2: Спикер патрульной полиции в Киеве. С появлением веерных отключений количество погибших в ДТП увеличилось в 6 раз. Если брать пешеходов, то вдвое увеличились дорожные происшествия с участием пешеходов.
3: Лена, неработающие светофоры – это мое любимое в нашей реальности. Даже когда я нормально зарабатывала, я так и не купила машину. А теперь уже не куплю, конечно. Я закоренелая пешеходиха. Всех водителей я всегда считала личными врагами. И вот сейчас, когда нужно в темноте перейти дорогу, я иду еще увереннее, чем на зеленый свет, и думаю, окей, я, может, и умру, но ты сядешь.
2: Катя, ну что, у нас обстрелы. Мы без света. Струйка воды толщиной с детский мизинец. Очень плохая мобильная связь.
3: Вита. Нашла аптеку, где смогла купить свои таблетки. Проглотила, сижу на скамейке. Рядом со мной садится женщина с дочкой лет 7.
5: Дочка, пошли на площадку.
2: Подожди, маме надо посмотреть, откуда на нас ракеты летят.
5: Много ракет?
2: Наверное, много. Видишь, как долго воздушная тревога длится?
3: А когда мы на площадку пойдем?
2: Ну вот почитаем про ракеты и пойдем.
3: Почитай мне вслух.
2: Подожди, мне нужно найти информацию.
1: Можно, не отрываясь, читать о войне, но новости больше говорят о происходящем на фронте. Мы мало знаем про военную повседневность тыловой Украины, про то, как украинцы, в этом случае украинки, живут в ситуации постоянной угрозы, сохраняя при этом выдержку и чувство юмора. И, кажется, именно в этом залог стойкости украинского общества и будущей победы. Так украинские драматурги Серебрякова и Денисова говорят фактически о самих себе в ситуации войны, но сохраняют зазор для самоиронии. Это, кстати, довольно редкое свойство для документального театра, который, как правило, очень серьезен. А «Женщины в темноте» – да, документальный текст. Вот что говорит драматург, автор этой пьесы. Я говорил только с Ириной Серебряковой, потому что Маша Денисова – это псевдоним, и его обладательница не хочет никакой публичности.
0: Эта пьеса была написана вместе с Машей Денисовой. Маша Денисова – это псевдоним, но это действительно существующий человек. И она тоже, как и все люди из этой пьесы, живет в Киеве всю свою жизнь и с начала войны, и в момент написания пьесы, и сейчас. И там очень много ее наблюдений, ее опыта, либо описания людей ей знакомых. И поэтому это во многом ее взгляд, а не мой. По сути, моего там был только монтаж в основном. Поэтому, да, я очень люблю в людях умение шутить. И да, мне кажется, что это сила, да, мне кажется, это сама жизнь. Я счастлива знать этих людей. И именно поэтому мне было важно, ну, может быть, это пафосно звучит, дать им голос. Вот чтобы это было пьесой, чтобы это услышали люди. Это документально, а это буквально копи-пейст там из постов, из писем, из сообщений, либо это дословная запись аудиосообщений или телефонных диалогов. Это документальный текст. Вот единственное, что там были изменены имена, там могли быть удалены какие-то детали, то есть эти монологи могли быть в действительности длиннее, ну, а здесь они меньше. Но тем не менее, то, что там есть, вот то, что вошло в пьесу, это дословный текст.
1: При этом нельзя сказать, что Серебрякова до войны работала только с документальным материалом. Она писала киносценарии и самые разные пьесы для самых разных аудиторий.
0: Вообще, до войны я писала комедии. У меня есть пьеса об онлайн-знакомствах. Эта комедия, она ставилась в Киеве. У меня есть детская пьеса о том, как жила-была девочка, и ее семья не уделяла ей внимания. Ее семья была занята собственными делами, физическим выживанием, обеспечением жизни и так далее. Вот в школе ее не понимали. Она беспокоилась по поводу своего веса и того, как она выглядит и так далее. И тут в какой-то момент ее тетя уезжает, а у тети есть кошка. И нужно... Кто-то должен ходить каждый день к кошке и насыпать ей еду. Вот. И это сваливают на девочку. Она не очень этого хочет, но она такая безответная, и больше делать это некому, поэтому это вынуждена делать она. И вот она начинает ходить в этот пустой дом к этой кошке. Но это сказка, поэтому кошка с ней общается. Они начинают общаться, а кошка абсолютно ее антипод. То есть, если девочка сомневается в том, как она выглядит и что ей делать, то кошка абсолютно влюблена в себя. Она выглядит идеально. Она отлично себя чувствует в своем теле и вообще в жизни. Вот. Но она эгоистка. Вот это и общение начинает менять их обеих. Вот. Вот такая сказка.
3: А помнишь историю про душного деда? Про сотрудника КГБ или СБУ, который настиг меня на лестнице? Сегодня снова. Он написал для меня стихотворение. Очень плохое, и торжественно вручил. Больше всего меня взбесило не стихотворение, а подпись. «Спасибо за все. Ваш Сергей». «За что за все? Слышишь ты, Сергей, и что вообще между нами было?» Потом я переходила дорогу, и что-то начало громыхать. Видимо, ПВО сбило ракету, потому что в небе над головой образовались горелые облачка.
4: Люди на пешеходном переходе, включая меня, замерли и посмотрели вверх. Я при этом думала, если бы меня сейчас убило осколком, при осмотре моего трупика нашли бы это дебильное стихотворение с подписью «Спасибо за все, ваш Сергей?» Представляю, как удивился бы мой муж.
1: Естественно, я не мог не спросить Серебрякова про ту иронию, с которой киевлянки, героини ее пьесы, живут в перманентной опасности.
0: Это сама жизнь. И я бы сказала, что у нас это очень заметно. Еще в самом начале войны у нас были стендапы, они сейчас есть, но это были стендапы в бомбоубежище. То есть люди вот веселят публику. И там были женские стендапы, мужские стендапы. И, допустим, там одна из ситуаций, девушка описывает. Вот я спускаюсь в бомбоубежище. А бомбоубежище — это, по сути, подвал многоэтажного дома. То есть оно абсолютно не готово к этому. Это подвал и все. И вот она описывает. Я спускаюсь, а вместе со мной спускаются бабушка и внук. И вот они туда заходят, мальчик оглядывается, видит этот подвал и такой к бабушке. Бабушка, здесь нет дивана. Вот. Или, допустим, мужской опыт. Это тоже вот стендап с самого начала войны. Значит, он хотел записаться в ВСУ. И он пишет, это буквально там какое-то самое начало войны, буквально день-два. И он пишет у себя в социальных сетях, что я иду записываться. Ему начинают писать люди, его подписчики, совсем незнакомые люди. Они ему пишут так. Мы всегда будем тебя помнить. Также ему начинают писать девушки.

0: какой-то еще военкомат где-то, он идет туда, там снова очень много людей, он снова туда не попадает. В общем, в этот день он не записывается, и он пишет у себя в социальных сетях: «Я не записался». И тут все эти девушки, все, кто писал, что влюблен в него, начинают его массово банить. Вот. А потом, ну, спустя там несколько дней он все-таки нашел, куда записаться, и записался. Ну вот. А вот такой сюжет. К чему я это все? Потому что у нас начали шутить о войне тут же, об этом опыте. Шутят постоянно. Шутят все еще. Это очень большое количество мемов, стендапов, постов, шуток, чего угодно. И я бы даже не сказала, что это что-то специфически наше или связанное с войной. Я бы сказала, что это естественная какая-то человеческая попытка найти свет, найти какую-то силу в этой ситуации. Потому что в самом начале войны, когда я выехала в Чехию на несколько месяцев, у меня было так, что я выезжала на несколько месяцев, потом снова я была дома, потом снова выезжала. Так вот, один из выездов был в Чехию. И в Чехии я была в музее коммунизма. И в музее коммунизма очень значительная часть экспозиции посвящена советской оккупации. И там есть очень запомнившаяся мне вещь. Это дисплей на стенах и видео. То есть люди на фоне белой стены описывают какой-то свой опыт. И вот там один человек описывает свою ситуацию. Почему вы уехали из Чехии после 1968 года? Ну, вы понимаете, мое беженство было не политическим. То есть, конечно, ситуация была невеселая, но что касается моего личного опыта, вот я помню, что как-то сижу я и пью пиво, и оно такое невкусное. И вот я сам чех, и я знаю, что многие любят чешское пиво, оно считается вкусным, но я не люблю, это не для меня. Я вот сижу, пью это, давлюсь этим пивом, и я понимаю, что я должен пить вино. Мне не место здесь. И поэтому я уехал. То есть мы понимаем, что он не поэтому уехал. Он шутит. Но он шутит вот так вот по поводу этой ситуации. Поэтому я очень люблю этот подход, мне он очень близок, и я пытаюсь его искать в жизни даже сейчас, после войны. И он, конечно, не наш уникальный. Вот по поводу комедии. «Женщина в темноте» для меня — это комедия. Поэтому меня часто печалит и удивляет, когда люди начинают плакать. Мне бы не хотелось, чтобы их это угнетало. И самое важное — по поводу этой пьесы и вообще, мне бы не хотелось, чтобы нас жалели. Мне бы не хотелось манипуляций, мне бы не хотелось вытягивания, выдавливания из людей эмоций. У нас все ужасно, все погибли, всех убили, все плохо. Мне бы, то есть, как бы объяснить, это факт, это так. Но мне бы не хотелось делать больно людям, тем, кто видит мои пьесы. Мне бы не хотелось делать больно им, и мне бы не хотелось жалости к нам. Потому что сочувствие — да, а жалость — нет. Вот поэтому для меня эта пьеса — комедия.
1: Я спрашивал Ирину Серебрякову и про стремительную популярность ее пьесы. И в этом разговоре мы, наверное, это было неизбежно, вышли на еще одну важную тему. Один из результатов той войны, которую Россия ведет против Украины, заключается в том, что во всем мире Украина перестала восприниматься стереотипно, и интерес ко всему украинскому значительно вырос.
0: И, к сожалению, очень печально, что о нас стали узнавать именно в контексте войны. Вообще, мне, как человеку, пишущему, и многим моим коллегам, очень обидно, что как только звучит

0: наше название — это всегда либо атомная станция, 1986 год, либо война, либо что-то еще. Это очень больно, потому что на самом деле наше наследие намного богаче. У нас есть намного больше идей, сюжетов, писателей, тем, того, чем мы можем поделиться. А получается, что о нас узнают именно в этом контексте.
1: Так или иначе, украинская культура, украинская драматургия становится все заметнее и популярнее. «Женщины в темноте» – не исключение. Следующая четкая пьеса Серебрякова и Денисовой состоится в Берлине на этой неделе, 16 сентября, на хорошо всем известной площадке «Банда Платформа». Эта читка будет на английском языке с русскими субтитрами. Я режиссер, берлинец Сатчел Ренцна.
2: Вышла на остановке, совсем рядом с ТЭЦ. Все стало люто громыхать, птицы разлетелись, дворовые собаки заметались, две женщины рядом со мной упали на землю. Было слышно свист ракет, звуки ПВО и еще какой-то неведомой херни, как если бы впустили несколько ракет с задержкой в секунду. Все гудело, земля тряслась, потом ракеты стихли, а воздушная тревога — нет. Я пришла к маме, легла, по улице все время несутся пожарные, скорые. Очень хочется тишины и спать. Сегодня мне удалось покататься на лифте. Я уже забыла, каково это, и привыкла ходить по темным лестницам. Забавно, что это мне даже нравится. Особенно, когда идешь на какой-нибудь 15 или 22 этаж. Ну, изоляция, темнота и одиночество действуют на меня успокаивающе. Очень удивляюсь, когда встречаю на лестнице других людей, потому что эмоционально мне кажется, что я в этот момент чуть ли не в космическом вакууме. А тут вдруг ломится кто-то по лестнице. Мне такие встречи кажутся вторжением в мое личное пространство. Часто слышу о том, что женщинам страшно стало ходить по городу, когда все погружается во мрак. А я почему-то чувствую себя неуязвимой. А еще во мне столько агрессии накопилось, что даже если вдруг вот нападет кто-то, мне кажется, я справлюсь. Я смогу его убить. Просто потому, что в этой огромной горе проблем он станет последней песчинкой. Интересно, отключают ли свет в тюрьме?
1: С вами был Михаил Калужский. Встретимся через неделю.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжный сайт — это книжные магазины, просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я, его ведущая, Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободу мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
1: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах нарасхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что... Да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, которые только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... Ну, чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55 тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, ну, в общем, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
1: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, что когда ты выходил из чартов, действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
1: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
1: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там роман, который никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот, и мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32», немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном был нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Таби» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я читал еще неопубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1980-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как свято место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова – это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
1: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшна на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я «Боюсь, ее не читают» или «Надеюсь, ее не читают». «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда изнята. Это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которая, да, можно спорить, является автофикшном или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. Она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеет возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». Посередине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Оно не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Ну, он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России, и тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи

0: авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен, это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам, поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2,5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало, ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил, ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот пришло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто. Скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы. Поэтому как раз все, ну, там издат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной. Да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
1: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
0: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
2: «I love Russia», по-моему.
0: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку, ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
2: Это фотография Маркова, кстати.
0: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу, или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляют себе, кто такая Лена Костюченко,

0: Шевченко понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку «Просто я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать, ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и в случае Костюченко тоже, да.
1: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно «Моя любимая страна», но мы сейчас об этом не будем говорить.
0: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая, ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же, ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают, хотя бы в какой-то мягкой форме, про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы то, что в книжке есть какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане, ну, писателя намного сложнее.
2: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, «Фаланстер» и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в «Бавеле»?
1: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства Бабель Тель-Авив, книги издательства Видим Букс сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда они видят какую-то книгу такую вот, они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России. Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная. То есть она не проактивная. Обычно реакция, как называется орган, Роскомнадзор, происходит... на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре читают книжки, наверное.
1: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не могли бы подсказывать.
1: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают. Да,
1: да, у них ресурсов, да, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
0: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нон-фикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал». задающую вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку мемориал сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского, и вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован, и сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских, открыты его филиалы, но в России деятельность практически свернута, ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. Они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние 2 года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Там, это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
2: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
1: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей вот, которая, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла, но мы очень рады, что мы оказались востребованы, и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос
2: хороший
1: большой.
2: Хороший вопрос, да.
1: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим, обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать, существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали. Сами люди.
2: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
1: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, это слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
0: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это, ну, это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен к козлу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я там вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер — положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
1: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговор о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
2: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
1: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
0: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить. И «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризированное, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю. Вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», который внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
2: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
1: Ну, в лучшем случае надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателя, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее как бы место в литературе занимает.
0: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен. Потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть, когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которое, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот. И, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот. Литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о гей-любви, гей-романы, покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. И, но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
1: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не, как бы с другим аспектом, не попкорн-букс, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да, или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
0: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все, по сути, ну, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
1: не бесплатно нужно... можешь скачать.
0: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это
1: не,
0: пережить.
1: Ну, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
0: Угу. Поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует, ну, вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но вот, мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того-сего и, в общем, какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это, в принципе, так это и устроено.
1: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке, ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
2: Ну, вот. Еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
1: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, утешение философии. Просто отличная книга.
2: Звучит отлично.
1: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
0: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... и писателя казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о очень близкой, мне кажется, немцам теме. Это книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст, для меня особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии. И так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления. Ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно, чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
2: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэр Парка.
1: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
2: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
1: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
2: Нет лучшей рекламы, да, чем быть внесенным
1: во всех, в список Роспотребнадзора. Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
2: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Babel Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но вообще потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
1: Большое спасибо.
0: Спасибо тебе, Полина.
2: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио «Сахаров», и я, его ведущая, Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Babel Books в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Слушайте наш специальный праздничный эфир –

0: радио «Сахаров».
1: Есть огромная мотивация огромного количества людей. Мы готовы отложить решение многих других проблем. Вообще забыть о некоторых других проблемах, но вот к наказанию этих негодяев мы будем идти упорно, последовательно, долгие годы, чтобы они сели и послужили примером для остальных негодяев.
2: Добрый день, это совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Радио Сахаров» и «Страна и мир». Меня зовут Фарида Курбангалеева. Наш подкаст называется «Набросок будущего». И в нем мы говорим не о том, как стало возможным то, что происходит сейчас, и даже не о том, как добиться того, чтобы произошел крах путинского режима. Наш разговор пойдет о том, что делать тогда, когда это наконец случится, и можно будет преобразовать страну. Потому что даже если такая возможность не просматривается в ближайшей перспективе, это все равно неизбежно. И мы должны четко представлять себе, что в корне нужно поменять в российском государстве. В этом выпуске мы поговорим о наказании для преступников, которые виновны в развязывании и ведении захватнической войны в Украине. Мы знаем, что российские чиновники постоянно повторяют, что российская армия наносит точечные удары только по военным объектам Украины и не затрагивает гражданскую инфраструктуру. Но разрушенные жилые дома, больницы, школы, системы энергоснабжения, конечно же, говорят об обратном. Ну и самыми серьезными военными преступлениями для судов, конечно, станут случаи массового убийства мирных жителей. Например, в Буче, которая, в принципе, стала зловещим символом немотивированной жестокости и даже садизма со стороны россиян. Или, например, ракетные атаки на крупнейшую детскую больницу «Ахмадет» в Киеве. Об этом поговорим с нашими экспертами. Это политолог и правозащитник Михаил Савва, который документирует военные преступления в Украине, и юрист Илья Шаблинский. Уважаемые эксперты, здравствуйте.
3: Добрый день.
4: Здравствуйте.
2: Мы знаем, что на данный момент Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест буквально нескольких человек, которые причастны к военным преступлениям в Украине. Это, собственно, президент Российской Федерации Владимир Путин. Это детский омбудсмен России Мария Львова Белова. Это начальник российского генштаба Валерий Герасимов и бывший министр обороны Сергей Шойгу. У меня, как и у многих людей, которые наблюдают за этим процессом, не будучи профессиональными юристами, правозащитниками, как мне кажется, закономерный вопрос. Почему так мало людей до сих пор привлечены хотя бы к такой ответственности со стороны Международного уголовного суда? И понимаете ли вы, чем обусловлен именно такой выбор?
1: Давайте я начну. Этих людей несколько больше. Вот кроме тех четверых, которых вы назвали, там есть еще командующий Черноморским флотом и командующий дальней авиацией России. Они получили ордера Международного уголовного суда за целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры Украины позапрошлой зимой. То есть именно тогда, когда уничтожалась энергосистема. Сейчас власти России повторяют эту стратегию, они опять пытаются уничтожить энергосистему Украины. Почему именно эти люди? Нужно понимать, у Международного уголовного суда очень высокий стандарт доказывания. Для того, чтобы этот суд выдал ордер, нужно, чтобы преступление уже было доказано. Очень-очень убедительно. Но был случай, когда по одному делу обвинения бывшего вице-президента Конго этот суд опросил 5000 свидетелей. То есть нужно понимать, как работают эти судьи. Они не позволяют себе никаких решений, в отношении которых может появиться хотя бы маленькое такое сомнение. Вот эти шестеро фактически расписались в том, что они совершали военные преступления. Они нарушали 8-ю статью Римского статута, который для Международного уголовного суда является, ну, таким вот криминальным кодексом.
4: К тому, что сказал Михаил Савва, я бы просто добавил. Действительно, по двум обвинениям ряд доказательств налицо. Обвинение в вывозе несовершеннолетних граждан Украины, детей за пределы Украины, их распределение там по семьям, отправка в регионы России – это то, о чем говорилось открыто. Об этом говорила и Львова Белова, об этом говорил и Путин. То есть тут доказательства налицо. И что касается обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, об этом прямо говорили и Шойгу, и Герасимов. Тут доказательства лежат на поверхности. Подозреваемые сами об этом довольно подробно рассказывали. Да и Путин сам бахвалился тем, что наносится удары по электростанциям, по подстанциям. Я думаю, из этого исходил прокурор Международного уголовного суда. И, конечно, список преступлений, в связи с которыми могут быть привлечены и новые подозреваемые, гораздо больше.
1: Во-первых, у Международного уголовного суда этот список будет пополняться. Еще несколько дел уже рассматриваются там. А во-вторых, Международный уголовный суд – это не единственная международная организация, которая в будущем будет судить военных преступников этой войны. Ну, например, Международный уголовный суд не может судить за главное преступление, за преступление агрессии. То есть вот именно за то, что кто-то развязал эту агрессивную войну и напал на соседнюю страну. Для того, чтобы судить вот этих и за это, нужно создавать специальный международный трибунал.
2: И не обязательно он будет располагаться в Гааге, да?
1: Нет, конечно, он может располагаться где угодно, в одной стране, в нескольких странах. Это уже будет зависеть от того, в каком формате он будет создаваться. Пока мы знаем только самые общие планы. Ну, например, есть специальная резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая говорит, что международный трибунал необходим, но без больших подробностей. Вот сейчас, например, закончена разработка концептуального документа в Украине. Ну, концептуальный документ – это план, это вот то, чего мы хотим, именно по поводу привлечения к ответственности за преступление военной агрессии. И там сказано, что международный трибунал должен быть обязательно создан. Ну и некоторые его конкретные параметры.
2: Скажите, а насколько принципиально для украинцев, может быть, даже для вас лично, чтобы такой международный трибунал именно в Украине работал?
1: Такой трибунал обязательно будет работать в Украине, ну хотя бы частично. Здесь будут работать следователи, не знаю, где будут работать судьи, им не обязательно находиться в Украине, хотя в Украине они тоже могут быть. Для нас принципиально другое. Вот я документирую с 3 марта 2022 года военные преступления. Я это делал, находясь в зоне боевых действий, на оккупированной части Киевской области. У меня на глазах убивали людей. И я понял, что вот у меня до конца жизни есть мечта и есть цель. Я буду работать на то, чтобы люди, которые это делали, чтобы те, кто отдавал им приказы, и все, кто к этому причастен, сели. Чтобы они сели и послужили примером для остальных негодяев.
4: Ну, при этом я сохраняю надежду, я должен сохранять такую надежду, что к ответственности лиц, причастных к развязыванию агрессивной войны, вот этой страшной кровавой войны, виновники ее будут привлечены и в Россию. Именно за развязывание войны, а за то, за что не может их привлечь Международный уголовный суд, это неясная перспектива. Но знаете, я согласен с теми, кто говорит, что надо к этому быть готовым, и нужна некая правовая основа. В Уголовном кодексе России есть конкретные статьи 353, планирование, подготовка, развязывание агрессивной войны. Есть статья 354, публичные призывы к ведению агрессивной войны. Ну, вспомните российских пропагандистов. Вот по этим статьям я хотел бы, чтобы были привлечены те, кто фактически виновен в убийстве сотен тысяч украинцев и моих сограждан. Это самое страшное преступление. То есть Международный уголовный суд, Международный трибунал – это органы, которые включаются, когда национальное правосудие не может работать. Не хочет или не может. Там в Руанде, например, новые власти не хотели, чтобы суд работал на их территории. Они обратились в Международный уголовный суд. В России есть ряд конституционных ограничений, есть запрет предавать граждан России другим государствам. При этом сохраняется возможность того, что при ином политическом режиме указанные люди будут привлечены в суд к уголовной ответственности.
2: Михаил, вы сказали, что мечтаете о том, чтобы люди, которые отдавали приказы к совершению военных преступлений, и люди, которые их выполняли, чтобы они все были осуждены и сели. А у меня вот такой вопрос. Вот с какого этапа действительно начинается ответственность за совершение военных преступлений? Потому что если, допустим, тот же самый командующий Черноморским флотом, да, отдает приказ о том, чтобы ракеты выпустились, понятно, что он виновен. А вот человек, который нажимает на кнопку, грубо говоря, и ракета летит в детскую больницу Ахмадет, он виновен? Он ведь выполняет приказ.
1: И тем не менее он виновен. Есть понятие преступного приказа, это все достаточно подробно расписано, этому учат в хороших армейских подразделениях, и тот, кто нажимает кнопку, зная, куда вот это полетит, должен четко понимать, он выполняет преступный приказ. Есть еще более сложные ситуации, когда преступления совершают подчиненные, их начальник об этом не знал, но он тоже виновен, потому что есть так называемое обычное право войны, оно собрано, как говорят, кодифицировано Международным комитетом Красного Креста, и там есть статья, которая буквально говорит, если подчиненные совершили военные преступления, а начальник мог об этом знать, просто мог, он виновен, и он подлежит ответственности. То есть круг виновных намного шире, чем сейчас кажется людям там, в Кремле или в рамках Садового кольца.
2: Просто вот смотрите, есть такое расхожее мнение, что, допустим, российские военнослужащие, да, которые совершали те или иные военные преступления, они же комбатанты. То есть это солдаты, которые выполняют приказы офицеров. И вот как таковые сами по себе, они вроде бы ответственности не несут за то, что творят.
0: Суд должен разбираться в этом. В общем, действительно есть понятие преступного приказа, и в международном праве есть понятие очевидности преступного приказа. То есть это должна быть ситуация, когда лицо, исполняющее приказ, видит, что его побуждают сделать очевидное, предпринять незаконные действия, добить раненого, расстрелять пленных, расстрелять гражданских лиц. Очевидно совершенно, что это приказ незаконный. В этих случаях по ответственности могут быть привлечены непосредственно исполнители. Но да, в общем, у них будет вообще у исполнителей, у простых рядовых солдат, будет достаточно оснований ссылаться на то, что они решения не принимали, они атаковали населенный пункт, выполняя приказ. Но как в случае в Буче, там вот свирепствовали, насколько вот можно сейчас судить, рядовые, обычные военнослужащие. Возможно, офицеры отдавали приказ, а возможно, нет. Но кто заставлял их там расстреливать целую семью? Мэра небольшого поселка, всю семью. Кто заставлял их связывать руки там десяткам гражданских лиц, мужчин, а потом убивать их выстрелами в затылок? Там есть свидетельства также об изнасиловании и убийствах. Да, там есть основания предполагать, что эти преступления совершали рядовые исполнители, но то, что они рядовые, от ответственности их освободить не должно.
2: Илья, вы упомянули российских пропагандистов, сказав, что они тоже должны нести ответственность за содеянное. На ваш взгляд, насколько это реалистичный сценарий? И здесь опять, кстати, мы подходим к вопросу о том, что они тоже

0: и говорят, это их творчество. А то, что за это реально сесть, ну вот факт. Процесс радио «Тысячи холмов». Это событие геноцида в Руанде 1993 года, когда местная радиостанция призывала к убийству тутси. Причем эти люди маскировались. Они не называли тутси по имени этноса. Они говорили, например, нужно убивать тараканов. Но судьи доказали, что имелись в виду именно представители конкретной этнической общности, и это были конкретные призывы к убийству. Эти люди получили по 25 лет. Некоторые уже выходят старенькими, некоторые сели значительно позже, потому что их искали, некоторых продолжают искать. Российским пропагандистам очень было бы полезно изучить материалы вот этого уголовного дела по радио «Тысячи холмов».
1: Разумеется, привлечение к ответственности людей, которые прославляли массовые убийства, агрессию, садизм, разрушение городов. Я помню, Соловьев показывал руины Мариинки или Авдеевки, кричал там. Вот та же судьба ждет Берлин. Есть там поразительные просто примеры отвязной злобной пропаганды. Конечно, условием для привлечения к ответственности вот этих пропагандистов террора должно быть изменение политического режима. Мы это все понимаем. Это условие, это факт. Я полагаю, что в конечном итоге все же этими людьми должны заняться российские суды. Сейчас судьи, все судейское сообщество представляет собой жалкое зрелище. Это, может быть, позорнейшая страница истории российского государства в целом. Позорнейшая, понимаете? Это означает не только то, что солдаты России оказались в роли завоевателей и мародеров, а в том, что все государственные структуры послушно выполняют роль диктатора и выполняют свою часть, каждую свою часть кровавой и грязной работы. Но все же нам показывает исторический опыт, что после смены политического порядка, после исчезновения страха, те же люди, действуя более-менее свободно, начинают принимать другие решения. И вспомним, что в постсталинскую эпоху правосудие тоже изменилось. Ну, может быть, не очень сильно, но изменилось. В общем, вот этих людей, о которых мы говорили, пропагандистов, надо будет привлекать по статье 354 о публичных призывах вот к ведению этой войны и определять меру ответственности для каждого конкретно. Некоторые из них ведут себя аккуратно, они предоставляют слово экспертам, а сами стремятся обходиться без призывов и оценок. А некоторые ведут себя агрессивно, злобно. Ну, значит, ответственность будет другая. Вот так.
0: Я согласен с Ильей, было бы очень неплохо, чтобы этих людей судили российские суды. Но мы не знаем, дойдет ли до этого. Мы не знаем, когда это произойдет, и мы не можем надеяться только на такой вариант, а именно на вариант смены политического режима в России. Поэтому этих людей уже сейчас должны судить. И подготовка к суду сейчас идет. Я имею в виду именно создание специального международного трибунала по преступлению агрессии, который должен рассматривать очень широкий спектр преступлений, начиная от инициаторов этой агрессии и заканчивая пропагандистами, о которых только что шла речь. Это все-таки в первую очередь дело международного судебного органа. Справедливость не может ждать вечно. Мы не можем ждать, когда, наконец, вот эти вот российские массы очнутся и снесут этот режим. Или когда внутренние противоречия в элите достигнут апогея, и мы не будем этого ждать.
1: Да, я с этим соглашусь. Поэтому, если Международный уголовный суд сейчас может что-то сделать, скажем, принимать решение в отношении какого-то мандата, выносить какие-то обвинения, давать четкие формулировки. Это нужно делать. Ждать смены политического режима, ну, это значит давать такое время для того, чтобы эти люди себя ощущали относительно беззаботно. Нет, они должны помнить, что они совершают страшные преступления, что их слова и действия влекли за собой гигантские жертвы, разрушенные города, разрушенные судьбы. Эти люди должны об этом помнить и знать уже сейчас.
2: То есть, по логике исторического процесса, скорее всего, сначала произойдет суд над военными преступниками российскими где-то за рубежом, и только потом, я бы даже, наверное, сказала, не в случае краха российского политического

0: путинского режима, а в случае поражения России в захватнической войне против Украины возможен будет суд внутри страны, внутри России?
1: Ну, все-таки точнее сказать, изменение режима. Под поражением России проще всего понимать уход, вынужденный вывод войск Российской Федерации с территории Украины. Вот это уже будет поражением. При этом режим-то может сохраниться, к сожалению, как нам показывают.
0: Просто многие эксперты считают, что именно военное поражение может привести к... Даже не именно, а именно и только военное поражение России на поле боя приведет к краху политического режима.
1: Это да. Я тоже на это надеюсь. Хотя есть опыт Саддама Хусейна, который 13 лет сидел после своего поражения. Но, в общем, это правильное предположение. Я думаю, что хотя полноценного суда в условиях, когда Россия не сотрудничает с Международным уголовным судом, ожидать трудно, но обвинения, хотя бы обвинения должны быть сформулированы.
0: Возможно ли судить этих военных преступников, вот возьмем, допустим, этих шестерых человек, еще до того, как они будут пойманы? Вот они сейчас живут, прекрасно себя чувствуют в России, война, к сожалению, пока еще продолжается, но их, допустим, уже осудили в Гааге.
2: Нет, этого не будет. Международный уголовный суд не судит людей, которые не находятся в зале заседаний. Поэтому выданы ордера. Их могут искать очень долго, их могут никогда не найти, но именно в Международном уголовном суде приговора не будет, пока их не найдут. Но я все-таки хочу уточнить, вот Международный уголовный суд – это не единственная международная судебная инстанция. Речь идет сейчас о создании специального международного трибунала, который будет судить за преступление агрессии. И этот специальный международный трибунал может быть создан на других принципах. Он может в своих уставных документах зафиксировать, например, что он судит заочно. Он расследует дело, он выносит приговор до того, как преступника доставили в зал суда. Мы пока не знаем, как это будет.
0: Если такой специальный трибунал осудит российских военных преступников либо заочно, либо очно, почему так важно, на ваш взгляд, все равно осудить их еще и дополнительно в России? Это имеет какое-то символическое значение, практическое значение. Вот почему это необходимо сделать?
1: Да не знаю, в России, если их осудят, они сядут реально, понимаете, сядут. А если их осудить заочно, ну они будут там ухмыляться, там изгаляться всячески. Как бы это будет действительно иметь только символическое значение. Ну, я допускаю, что трибунал может быть создан, но это надо серьезно продумывать правовые основы его создания. Потому что там трибунал по Югославии, там длинное было название, он был создан по рекомендации там, решения Совета Безопасности 1993 года. Совбез проголосовал единогласно. Россия там очень бодро поддерживала тогда. А сейчас вот по рекомендации СБ точно создать не удастся. Значит, другой какой-то механизм нужен.
2: Такой механизм есть. Любой подобный трибунал – это международный договор. Кстати, вот Международный уголовный суд формально – это международный договор. Поэтому можно создать, подписав международный договор, такой трибунал. Но, по нашему мнению, я имею в виду украинских экспертов, необходимо усилить его международный характер, например, решением Генеральной Ассамблеи ООН, которая бы дала полномочия председателю, главе ООН, подписывать соглашение с самыми разными странами о присоединении к такому трибуналу. Это не голосование Совета Безопасности, где у России есть право вето, и она, конечно, воспользуется этим правом. Это решение большинства на Генеральной Ассамблее ООН. Тоже достаточно сложная задача, но все-таки решаемая.
1: Большинство собрать можно. Вот именно в этом вопросе надежда на Генассамблею есть.
0: А имеет ли значение, где военные преступники будут сидеть? Вот Юлия Навальная в июле этого года написала пост, в котором заявила, что она не хочет, чтобы они сидели в Гааге в теплой камере с телевизором, а она желает, чтобы каждый из них сидел в камере 2x3, приблизительно вот в такой камере, в которой сидел Алексей, в которой над ним издевались. В этом действительно есть такая правда жизни, что европейские тюрьмы, они очень, ну, скажем, такие тепличные, комфортные, можно даже сказать. И, в общем-то, люди там могут сидеть без особых, там, скажем, неудобств, да, каких-то. При этом мы прекрасно представляем, что из себя представляет классическая российская тюрьма. Вот, на ваш взгляд, вот здесь вот должна восторжествовать какая-то справедливость?
2: Я сидел в камере 3 на 3. Ну, вдвоем, я там не один даже был. Могу сказать, да, это некомфортно, это неприятно, но главная проблема не в этом. Главная проблема в том, что ты лишен свободы. Главная проблема в том, что ты за решеткой, в том, что ты не принимаешь решений. И я сторонник жесткого, но гуманного наказания. Этим людям после приговора, а приговоры, вероятно, будут жесткие, они уже на пожизненное наработали, должны быть обеспечены условия, чтобы они вот эти оставшиеся годы своей жалкой жизни дожили. Дожили нормально, по-человечески.
0: Вас многие украинцы не поймут вот за эти слова.
2: Да, ну, я правозащитник, и у меня не может быть другой точки зрения на вот то, о чем вы спросили. Поэтому мне безразлично, кто и как меня понимает. Это мои убеждения.
1: Я хочу, правда, напомнить, Михаил получил страшный опыт. Он действительно находился в самых разных условиях внутри вот пенитенциарной системы России. Между прочим, доставка даже вот подсудимого из тюрьмы в суд в этом спецтранспорте – это тоже пытка. Я в него только заглядывал. А Михаил там, он несколько часов проводил, несколько раз. А в жару сидеть в камере в Краснодаре. Я тоже только вот в камере заглядывал. А Михаил, как вот Бродский говорил, был содержимым тюрем. Так что я считаю, что у его слов есть более серьезный вес. Да.
0: А есть реальный шанс, что они, например, в Украине будут посажены в тюрьму? Что многие украинцы, кстати, сочли бы тоже вполне логичным, закономерным и справедливым.
1: Ну, Международный уголовный суд принимает решение, в какой стране должны находиться осужденные им лица. Это одна из стран, подписавших договор, признавших Римский статут, и в нескольких там десятках стран есть условия для отбывания наказаний. Это решает суд. Вот.
0: Каким образом, если мы говорим о правозащите и о гуманном отношении к заключенным, будет контролироваться то, чтобы к ним не применялись пытки, допустим, чтобы их не избивали? Это вот как раз то, чем занимается российская система ФСИН постоянно.
2: Это гарантируется той стороной, на территории которой проходит процесс. И если говорить, ну, например, о международном трибунале, который будет создан, или если говорить о международном уголовном суде, который уже работает, то очевидно, что этих людей будут содержать в тех странах, где есть устойчивая система контроля за гуманным отношением к заключенным и подследственным. То есть не будет там никаких пыток. От этого они точно гарантированы. Хотя вот от проклятия массового нет, не гарантированы.
1: В самой Гааге есть специальная тюрьма, по-моему, на 80 с чем-то мест. Там всюду видеокамеры. И такой постоянный контроль должен служить одной из гарантий того, чтобы подсудимым или осужденным не применялись какие-то незаконные меры. Ну, а дальше зависит от того, в какой стране этот осужденный окажется. В Европе жесткий контроль. А в России произвол. Полный произвол. Где такие люди окажутся, это, ну, как бы сейчас не самое актуальное.
0: А от чьего имени им будут предъявляться обвинения? Это будут обвинения от имени Украины, то есть от страны, которая пострадала от российской агрессии, от имени жертвы, или от имени международного сообщества? От чего?
2: От имени международного сообщества. От имени Украины уже сейчас есть приговоры за военные преступления российским оккупантам. Некоторые из них попадают в плен, в Украине идут такие суды, но наиболее частая статья – это убийство цивильного, то есть убийство некомбатанта. Но если говорить о преступлении агрессии, если говорить о высших должностных лицах России, которые должны сесть на скамью подсудимых, то, безусловно, обвинение и приговор будут от имени международного сообщества.
1: Да, от имени международного сообщества, трибунал по бывшей Югославии, когда он учреждался, помнится, представитель России даже говорил, что вот, мол, это новая совершенно институция, с ее помощью решения будут приниматься не от имени победителей в отношении проигравших, а от имени международного сообщества. Ну, это так и есть. И так и должно быть.
0: Михаил, вот мы постоянно в течение выпуска говорим о военных преступлениях. Вы можете рассказать немножко поподробнее, как они документируются, как идет сбор информации? Допустим, вот была какая-то территория под оккупацией российской, потом произошла деоккупация. Я так понимаю, ну, это только мое предположение, туда приезжают правозащитники и начинают собирать информацию о том, что там происходило. Вот можете рассказать, как это бывает?
2: Да, могу на конкретном примере, потому что так всегда понятнее. Мое первое документирование состоялось 3 марта 2022 года. Это было на территории оккупированной части Киевской области. Я наблюдал с расстояния примерно 400 метров, как по Житомирской трассе в сторону Киева шла российская военная колонна. Впереди колонны шла боевая машина пехоты. И в это время на трассу выехали два гражданских автомобиля. Ну, обычные легковушки со стороны Бучи. Им нужно было просто пересечь эту трассу, и тогда они попадали в соседнее село, оттуда была свободная дорога на Киев, не занятая россиянами. Боевая машина пехоты просто расстреляла их из пушки. Там 30-миллиметровая пушка, несколько выстрелов. Когда колонна прошла, и мы смогли сфотографировать с близкого расстояния, в каждой машине погибло 3 человека. В машинах оставались только ноги, тела были разорваны снарядами. Поэтому мы поняли, что в каждой машине был мужчина за рулем и пассажирами женщина и ребенок. Мы нашли номерные знаки этих машин, сфотографировали их. Благодаря этому удалось установить личность одного из двух водителей. Это был киевлянин-волонтер, который просто вывозил людей, вот спасал людей. Следующая же российская колонна буквально там через несколько часов столкнула все это в поле, в кювет, растоптала, раздавила. И не осталось никаких следов этого преступления. То есть вот почему необходимо документировать военные преступления по возможности сразу же. Потому что на войне следы не живут долго. Они очень быстро этой же войной уничтожаются. Если бы мы не зафиксировали то, что произошло, то никто бы даже не знал, где искать этих людей. Там не было бы даже материала для генетической экспертизы. Но бывает и так, как вы говорите. Уже после завершения активных боевых действий берутся интервью у жертв преступлений, у свидетелей преступлений. Это очень важно, в том числе это нужно делать силами организации гражданского общества, потому что органов власти на это не хватает. Но вот поверьте, на каждого украинского следователя, который должен заниматься подобными делами, приходится несколько тысяч уголовных дел о пропавших людях. Эти следователи просто не в состоянии эффективно обработать вот такое количество человеческого горя. Поэтому на первом этапе нужно зафиксировать, для этого нужны общественные эксперты, для этого нужна защищенная база, как у нас, и доступ представителей правоохранительных органов официальных к этой базе. То есть они имеют возможность потом работать с этими материалами.
0: А о каком количестве военных преступлений сейчас уже можно точно говорить? Понятно, что на самом деле их больше, чем то, что зафиксировано.
2: Около 140 тысяч.
0: Кошмар. Это какого рода в основном военные преступления?
2: Несколько основных типов военных преступлений. Довольно многочисленная группа – это обстрелы гражданской инфраструктуры. Вот такое я на Киевщине в марте 22-го фиксировал практически каждый день. То есть мне звонили соседи по селу и говорили, ну тут у нас град пришел, зафиксируй, пожалуйста. Но в большинстве таких случаев не было человеческих жертв. Это просто разрушение, и тут возможно, ну, что называется, обойдется без уголовного дела в каждом конкретном случае, а жертвы просто получат компенсацию. Но очень много убийств, причем убийств, как это было в Буче, сознательных, когда людей пытали и убивали. Я и живу недалеко от Бучи, и потом документировал там, это осознанное убийство. Достаточно много преступлений, связанных с сексуальным насилием. Достаточно много преступлений, связанных с экоцидом, ну то есть сознательным нанесением ущерба природе. Ну, для примера, подрыв Каховской ГЭС. Вот страшное преступление экоцида, достаточно новое для нашего региона, такого давно не было в Европе, но не нужно думать, что это единственное такое преступление.
0: А у вас есть объяснение вообще вот этой вот жестокости, от которой содрогнулся весь мир, когда он узнал, на что способна российская армия?
2: Да, есть. Я являюсь автором экспертизы. Ну, я вообще эксперт по политическим мотивам уголовного преследования, и эти навыки очень пригодились, потому что, в частности, я экспертировал причины вот этой жестокости. В Буче я зафиксировал одну, ну, наверное, неожиданную вещь. Местные жители во время документирования говорили мне: «Ты понимаешь, мы не видели в этих людях врагов. Они внешне, в общем, не отличаются. Они тоже по-русски говорят. Ну, киевщина в значительной степени русскоязычна. Поэтому не было чувства опасности. А они убивали». И, конечно, нужно было найти объяснение, почему они убивали. Z-идеология, идеология русского мира периода войны подготовила этих людей к осознанным убийствам. Расчеловечение украинцев, то есть буквально расчеловечение, ну, то есть это не люди для оккупантов. Точно так же было, кстати, с солдатами вермахта СС в нацистской Германии. Сначала шло расчеловечивание. Потом шли убийства и другие преступления. Во время документирования в небольшом селе Андреевка, это под городом Макаров, тоже Киевская область, уже в начале апреля 22-го, когда село было освобождено, и там стояли только трубы, домов не было на главной улице, я зафиксировал еще одну удивительную вещь, вот проявление этого самого русского мира. Российские солдаты забирали машины у местных жителей, малевали на них большую букву «Ви». Ну, в нашем регионе были не «Зетки», а именно «Ви». И потом просто гоняли, чтобы разбить. Ну, или ударяли об забор, или топили в озере. Там по берегу озера просто через каждые 5 метров утонувшая машина. Просто так. Почему? Есть объяснение. Они демонстрировали, что они главные. Они демонстрировали свои возможности, свое превосходство, и ни на что другого, кроме как вот на это тупое насилие, у них фантазии не хватало.
0: Скажите, пожалуйста, могут ли быть у военных преступлений смягчающие обстоятельства или отягчающие обстоятельства? Если да, то можете ли рассказать об этом?
1: Вероятно, это те же обстоятельства, которые предусмотрены национальными уголовными кодексами. Если этот обвиняемый, скажем, докажет, что совершенное им преступление было совершено под физическим или психологическим давлением. Ну, если ему удастся это доказать. То есть, если он сможет доказать то, что совершение преступления было единственным выходом для него, потому что иначе ему грозила смерть. Или деятельная помощь в раскрытии преступления. А отягчающих же масса, ну, что о них специально говорить, вот Михаил сейчас говорил, это убийство двух и более людей, это изнасилование, сопряженное с убийствами, ну и так далее. Гигантское поле.
0: Понятно, что мы все очень ждем суда над военными преступниками. Вот даже мы заранее, скажем так, авансом рассуждаем о том, как это могло бы быть. Но все-таки насколько, на ваш взгляд, реалистичны эти ожидания, что эти люди действительно предстанут перед судом, а потом будут отбывать тюремный срок?
2: Эти ожидания абсолютно реалистичны. Вопрос времени. То есть вот сколько пройдет времени до того, как они окажутся за решеткой, на этот вопрос я ответить не могу. И никто сейчас не может. Но это произойдет потому, что есть огромная мотивация огромного количества людей и в Украине, и не только в Украине. Вот мы хотим это сделать. Мы готовы отложить решение многих других проблем. Вообще забыть о некоторых других проблемах. Но вот к наказанию этих негодяев мы будем идти упорно, последовательно, долгие годы.
1: Путин умрет когда-нибудь. Он очень следит за здоровьем, он очень в этом плане щепетилен. За ним вагон докторов ездит. Он очень боится покушений. Но его ждет то же самое, что и Сталина, и прочих кровавых диктаторов. Для огромной части людей в России условием для того, чтобы можно было сказать все, что они думают про эту войну, будет уход Путина. Войну придется увязать со злобной, подлой волей одного человека. Ну да, он сколотил вокруг себя какую-то группу фанатиков, но инициатива, безусловно, принадлежит ему. То есть для миллионов русских это тоже безумие. Поэтому я присоединяюсь к Михаилу в том плане, что очень многие люди в России хотели бы смыть этот позор. Вот пока так. Точка.
0: Вот вы сказали, что Путин все равно умрет. Я с вами полностью согласна. А будет ли он в таком случае, если, допустим, он умрет раньше, чем над ним начнется суд, осужден посмертно? Шойгу осужден посмертно, Герасимов осужден посмертно, любой военный преступник.
1: Российский уголовный кодекс, статья 24, предусматривает, что уголовное дело в отношении умерших людей должно быть прекращено. Хотя уже есть исключение из этого, то есть есть уже решения, которые принимались в России, вопреки этой норме. Представляете себе отношение Андрея Магнитского? То есть как раз в тех случаях, когда государству нужно было доказать вину человека, пытавшегося его разоблачить. Вы знаете, в отношении умерших тиранов, убийц, палачей важна политическая и моральная оценка. Для их единомышленников или вот этой компании злобных, кровавых фанатиков, которые эту войну популяризируют и упиваются каждым убийством, вот для них вот эта политическая и моральная оценка важна. Ну, дали же ее там, в конце концов, Сталину, его же соратники. На Филиппинах Маркосу. Много таких диктаторов. Кое-где их посадили. В Аргентине посадили, в Греции посадили. Диктаторов, развязавших войны. Как у нас сложится, непонятно. И Путин, вы видите, он стремится создать армию людей, которые будут нести в себе эту злобу еще несколько лет. 700 тысяч человек, условно говоря, придут с фронта. Представьте себе. Путин рассчитывает, что они будут жить этой войной. Они его защитят. И все же, вот есть такой опыт, который говорит о том, что диктаторам это даром не проходит.
2: Тут понимаете, что важно, на мой взгляд? Режим Путина является аномалией. Он ненормален. И мы, противники этого режима, должны оставаться нормальными. Поэтому осуждать в судебном порядке мертвого не имеет ни малейшего смысла. Это тоже будет какой-то аномалией. Но, например, Международный трибунал может осудить идеологию русского мира. Вот это возможно.
0: То есть не человека, а само явление.
2: Да, а идеи, которые этот человек принес.
0: Да, то есть получается, что у Путина есть шанс избежать, в принципе, быть осужденным международным трибуналом.
2: Да, если он умрет раньше. Только один.
0: Но учитывая, как он следит за своим здоровьем, тут непонятно на самом деле.
1: Придется подождать. Это да.
0: Вот если говорить о суде над военными преступниками, неважно, это суд в Гааге или созданный специально международный трибунал, что здесь в приоритете? Наказание военного преступника как таковое, то есть некое возмездие за совершенное им преступление, или это должен быть еще и урок для последующих поколений, вообще для мирового сообщества, чтобы подобное никогда не повторялось? Хотя мы знаем, что, допустим, Нюрнбергский процесс, да, который проходил над нацистскими преступниками после завершения Второй мировой войны, он же тоже, в общем-то, рассматривался как своего рода урок. Но такое впечатление, что не все этот урок выучили.
2: Такой суд – это всегда о справедливости. О справедливости, потому что есть множество жертв военных преступлений. У погибших есть их родственники, которые хотят справедливости, они хотят наказания преступников. То есть само по себе наказание преступников – это немного. Гораздо больше справедливость для жертв. И, как вы правильно абсолютно сказали в самом вопросе, это уроки, это выводы на будущее. Если говорить о трибунале над нацистскими преступниками, я бы еще тут вспомнил Токийский трибунал, над японскими военными преступниками, то эти трибуналы имели огромное значение. Япония вообще навсегда успокоилась, по моей оценке. В Европе, да, Германия навсегда успокоилась, опять же, по моей оценке. Другие, те, кто не сидел, предки, которых не сидели на этой скамье подсудимых, да, выводов не сделали. Но для них готовятся новые трибуналы.
1: Думаю, что должна быть осуждена идеология. Об этом вот Михаил говорил. идеология должна быть осуждена, и в ходе Нюрнбергского трибунала получили свои оценки некоторые постулаты идеологии Третьего Рейха. А сейчас должна быть осуждена вот эта идеология имперского русского национализма, который долгое время выглядел, ну, как-то вполне безобидно вроде, еще лет 10 назад. Оказалось, что это кровавый монстр. Вот нужно об этом сказать. И я вообще боюсь, что Россия, отследив судьбу Германии, для себя выводы не сделала. Какая-то часть россиян, скажем так, российский народ огромный, но какая-то часть россиян предположила лишь то, что мы во всем правы. Вот та империя была дурной, а наша хорошая. И наш империализм оправдан. Вот они в судьбе Германии усмотрели какое-то оправдание собственного империализма. А государство, когда во главе стал нынешний диктатор, им помогло в этом. И убеждало их в этом все последние 15 лет, особенно целенаправленно, в том, что российский империализм – это некая высшая форма существования российского государства. Это национализм, это самый что ни на есть подлый национализм, то есть ненависть, высокомерие по отношению к соседям России. Ну, сначала высокомерие и презрение. А вот сейчас, по ходу дела, в войне уже появилась ненависть. И вот с этим империализмом должно быть покончено раз и навсегда. Я не знаю, какой ценой. Суд должен сыграть свою роль.
0: Остается надеяться, что в этот раз урок от Международного суда, от трибунала над военными преступниками, которые причастны к развязыванию и ведению преступной захватнической войны против Украины, этот урок все-таки будет вынесен. Я напомню, что сегодня мы говорили о военных преступлениях, и гостями этого выпуска были украинский политолог и правозащитник Михаил Савва и юрист Илья Шаблинский. Большое вам спасибо. Это был совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Страна и мир» и «Радио Сахаров». «Радио Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа с эфирами, эксклюзивными проектами и подкастами о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Скачивайте наше приложение в App Store и Google Play. Ссылка в описании выпуска. Меня зовут Фарида Курбангалеева. До встречи.
3: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Возвращаемся к современной академической музыке. Во-первых, что это такое?
2: Сейчас чуть-чуть подушню, если ты не против. Любой термин, он имеет такую вещь, что он не описывает все это явление со всех сторон. И поэтому, если мы будем называть это современной академической музыкой, как это принято говорить в России, ну, вопрос, что есть современность? Академическая. Ну, то есть, а почему она академическая? То есть, человек, который занимается этой музыкой, должен быть связан с академией, то есть, там... Дело в том, то, что мне всегда было важно осознавать себя как человека, все-таки связанным с этим местом, потому что, когда ты уезжаешь в 17 лет, это такой период, все-таки это и не совсем 13 лет, когда ты, может быть, не имеешь так много связи, но это и не совсем поздний тоже период, когда там ты оброс большим количеством знакомых, друзей.
1: Привет, меня зовут Саша Поливанов. Это подкаст «Рояль в чемодане». Подкаст, посвященный разговорам с русскоязычными деятелями культуры, которые на данный момент находятся не в России. В каждом новом выпуске мы будем записывать интервью, в котором вы узнаете, как наши герои живут и чувствуют себя в новой реальности. Всем привет из города Берлин. У меня сегодня гость из города Лондон. Но, тем не менее, это не помешало нам встретиться. У меня в гостях сегодня музыкант, музыковед, музыкальный журналист Марат Ангельдеев. Марат, привет.
2: Привет, Саша, и приветствую слушателей подкаста «Рояль в чемодане».
1: Марат, помимо вышеперечисленного, является еще и подкастером. Он вместе с Ирой Севастьяновым ведет подкаст, который называется «Фиолетовый снег», и он посвящен новой музыке. Мы о нем обязательно сегодня тоже поговорим. Но в первую очередь мне интересно узнать о том, что тебя привело в Англию, о жизни в Англии, о переезде, эмиграции, о проектах, которыми ты занимаешься. Они все так или иначе связаны с новой музыкой, правильно я понимаю?
2: Ну да, в основном, скажем так, это все-таки новая музыка, современная музыка.
1: Так как ты специализируешься на этой новой музыке, я хотел поговорить о ней побольше и придумал, что вторая половина подкаста у нас будет небольшие музыкальные примеры, и мы будем до этих музыкальных примеров, немножко после, говорить о наших впечатлениях и вообще поговорим о новой музыке и так далее. Но возвращаясь к началу. Марат, почему ты сидишь в шапке?
2: Сижу я в шапке, потому что на самом деле я живу в квартире, которая не очень хорошо топится, вернее, тут топится, да, отопление работает, но не очень хорошо, поэтому в типичной английской традиции я чуть больше одет, чем обычно, чем люди привыкли, может быть, в России или в других странах, где дешевые углеводороды, и, в принципе, можно просто топить 80 градусов батареи и не париться, поэтому я так утепляюсь. Ну, у нас вроде бы холодная погода закончится уже скоро, и настанет такое потепление, поэтому мы начали очень по-британски с погодой. Спасибо тебе за это.
1: Ты живешь в городе Лондон?
2: Да, все верно. Живу в Лондоне уже с 2011 года. То есть, получается, скоро будет 13 лет.
1: Ты говорил, что ты забыл даже, в какой момент ты переехал, у тебя это произошло. Вот ты решил, я приезжаю, переехал, или это были наезды?
2: Нет, на самом деле, я могу чуть-чуть об этом рассказать. Дело в том, что я хотел заниматься музыкой, но я не учился в колледже музыкальном, я только учился в музыкальной школе в Москве. И мне хотелось заниматься музыкой, я не знал где, и вот так получилось, что мы как-то с моей мамой решили попробовать сделать это в Великобритании, и на тот момент такая возможность была, это было непросто, конечно же, потому что переезд связан с кучей проблем, но вот так сложилась моя судьба, то, что я переехал в Лондон в 2011 году, чтобы учиться музыке, и... Это был такой разовый переезд, и с того момента я уже здесь, и почему я не помню, когда я переехал, ну просто потому, что после определенного количества лет ты уже как-то не замечаешь этого, да, вроде в Лондоне и в Лондоне, так что вот так сложилась моя, как бы, музыкальная судьба, скажем так.
1: Во сколько лет ты переехал?
2: Переехал я в 17 лет, получается, И закончил я, да, только музыкальную школу. Я пошел туда в 7 лет, занимался скрипкой 3 года. У меня как-то не очень пошло, потому что учитель был очень требовательный, хотел результатов, а я их на тот момент дать не мог. Как-то не был я настроен на это. Пришел на фортепиано, очень спокойно занимался фортепиано, то есть без какого-то там излишнего, да, воодушевления. В то же время очень увлекся рок-музыкой и поп-музыкой. Играл на гитаре очень много, сочинял какие-то там треки, что ли, лет в 11-12 с помощью Fruity Loops. Вот, ну а в 17 лет как-то очень начал болеть фортепиано, Шопеном, и обратно вернулся в это более классическое, что ли, русло. Поэтому бэкграунд у меня такой смешанный. Не могу сказать, что он чисто академический или чисто там популярная музыка. То есть он какой-то такой вот мой, свой. Вот, попал я в университет Goldsmiths, и за что я вообще очень тоже благодарен себе, потому что он оказал большое влияние на мое становление музыкальное, потому что он тоже так или иначе связан с современной академической музыкой. Тут очень много экспериментальной музыки было в 20 веке, исполнений всяких, Корнелиус Карди тут даже проводил какие-то свои тоже концерты. Так что переехал сюда и учился уже 4 года на бакалавриате, потом в дальнейшем тоже занимался магистратурой в этом же университете. Вот такая история.
1: Что такое университет Goldsmiths? Это консерватория лондонская или что?
2: Нет, это не консерватория. Тут система музыкальная отличается все-таки от российской системы, потому что здесь достаточно много заведений учебных предлагают программы музыки, они все действительно разные. То есть, допустим, если мы говорим о консерваториях, типа Royal College of Music или там Royal Academy of Music, они сконцентрированы в основном на сочинительстве и исполнении, а вот такие университеты типа Goldsmiths — это общая программа музыки, где ты пробуешь всего по чуть-чуть, ты сочиняешь, ты и исполнительством занимаешься, и музыковедением. И тоже в каком-то смысле я даже благодарен, что у меня вот такой как бы более нестандартный, что ли, подход получился, потому что, мне кажется, он дал те навыки и те мысли, которые я, может быть, не получил бы в России, но это сослагательное наклонение, и сложно рассуждать так, что было бы.
1: А почему ты не рассматривал, или ты рассматривал Россию для продолжения обучения? То есть у тебя был выбор, вот, я могу пойти в Московскую консерваторию учиться, но там какой-то смурной профессор, лучше поеду в Англию. Или даже не было разговора о том, чтобы оставаться в Москве?
2: Ну вот как-то не было. Наверное, это еще связано с тем, что все-таки я на тот момент не представлял из себя какого-то, может быть, мне казалось, какого-то, не знаю, что ли, качественного абитуриента для вот Московской консерватории или даже там Гнесинского колледжа. Ну, я так говорю, даже они оба хорошие заведения, но я имею в виду, что просто стандарт все равно высокий в обоих, и как-то я даже об этом не задумывался. Но еще вот это мое увлечение Англии, мне как-то очень хотелось попасть именно туда. Ну и говорю, так сложилось то, что была возможность на тот момент, и у меня это получилось. Не суперосознанный, короче, был выбор. Я об этом не задумываюсь часто, но вот так вот сложилось, и я уже здесь.
1: Хорошо, расскажи о своих проектах в Англии. Что ты делал? Во-первых, были ли какие-то, наверняка, были какие-то студенческие проекты, в чем они заключались? И как потом профессионально состояться? Как профессионально реализовываться, получив твое образование в Англии?
2: На самом деле, как и, наверное, везде, не очень просто. То есть я закончил бакалавриат, у меня был вот этот диплом, то, что я закончил бакалавриат по общей музыке, а дальше уже что хочешь, то и делай. То есть кто-то шел на магистратуру, потому что им было тяжело, да, без вот этого академического прибежища, где тебе кто-то всегда заботится, у тебя всегда есть чем заняться. Но я как-то не хотел торопиться, и я решил, что я просто посуществую, поплаваю, как бы так, да, без какой-то цели в этом пространстве музыкальном. Но вообще я сразу пошел и начал учить, и мне вообще очень нравится учить, у меня много учеников, и я учу в разных форматах абсолютно. Я люблю рассказывать о музыке, наверное, поэтому и вот подкаст «Фиолетовый снег» существует. Но у нас был еще ансамбль современной музыки, назывался «New Makers Ensemble». И мне тоже очень повезло рано приобщиться к современной музыке. Мне было, наверное, года 22-23, может быть. И мы уже в тот момент занимались перформансом таким, то есть сценическими работами, играли что-то и пытались вот реализовываться в формате этого ансамбля. Нас там было 4 основные человека, и мы вот как-то вместе делали проекты, мы даже в Португалии ездили, выступали с этим ансамблем. Но я на тот момент не могу сказать, что прям горел современной музыкой, я как-то барахтался. А вот уже в 2018 году, после 3 лет, я понял, что как-то нельзя так больше простаиваться, надо заняться уже этим плотнее, и понял, что мне хочется все-таки заниматься, наверное, музыковедением больше, чем фортепиано, потому что моя основная специальность была все-таки как бы фортепиано, и я выступал тоже на фортепиано, но я понял, что мне, наверное, музыковедение более интересно, и я пошел в тот же Goldsmiths учиться на музыковеда, провел 2 года, и вот эти 2 года действительно были очень важными, они как-то меня вдохновили заняться этим более серьезно, более плотнее. Проектов у меня тогда английских не было, у меня была какая-то тоска по России, и поэтому я связался с ребятами из России, которые занимаются Gnesin Contemporary Music Week, и, соответственно, как-то начал приобщаться уже к их проектам, и тогда, я помню, мы сделали такой первый наш совместный проект, композитор Роджер Редгейт дал свою лекцию онлайн, и я его переводил. И как-то вот это все закрутилось. То есть у меня такой проекты по современной музыке даже сначала появились больше с Россией связанные, скажем так. Реализовываться здесь не очень просто, потому что как бы культура современной музыки существует давно, есть много людей, которым этим занимаются, есть люди, у которых очень большой опыт, и молодежи не всегда дают как бы здесь пройти. Ну, может быть, я звучу так, как недовольный, да, человек там, нас не пускают вперед. Но просто, к сожалению, действительно есть такой феномен, то, что все основные позиции, они уже как бы держатся, скажем так, поколением более старшим, и не всегда есть вот прям такая возможность молодому человеку пробиться, но тем более в сфере музыкальной журналистики или там музыковедения, это такая действительно очень маленькая сфера в каком-то смысле.
1: Что такое Gnesin Contemporary Music Week?
2: Это фестиваль, который проводят ребята в Москве, я считаю, очень успешный, где можно услышать отличную современную музыку, абсолютно разную по планам, и вот мы сегодня будем слушать примеры, примерно такая же музыка там тоже звучит. То есть они этим занимаются, я не помню, с какого года, но, по-моему, с 2018-го, и да, я всем советую всегда сходить туда, кто находится в Москве, и послушать, потому что это действительно хороший фестиваль, где много чего разного интересного звучит.
1: Когда он проходит?
2: Он проходит обычно осенью у ребят в примерно октябре-ноябре, но вот только что он прошел, и я там тоже участвовал, мы обсуждали метамодернизм, это, надеюсь, тема моего будущего исследования PhD, потому что я хочу заниматься все-таки наукой более плотно, и там мы об этом тоже рассуждали, и было очень много интересных концертов, так что в октябре, в ноябре советую ходить на этот фестиваль. Вот такая вот интеграция фестиваля.
1: Расскажи, как ты зарабатываешь. Как зарабатывает пианист, понятно, у него есть концерт, и можно предположить, как исполнитель зарабатывает. Как зарабатывает музыкальный теоретик?
2: Да, это хороший вопрос. На самом деле понятно, что человек, который пишет, он, наверное, много зарабатывать не будет, мне так кажется. Ну, по крайней мере, в начале своей карьеры. И с этим тоже здесь сложно. Понятно, что гонорары за тексты здесь больше, чем в России, но не могу сказать, что они тоже какие-то заоблачные или то, что этим можно действительно себя кормить. То есть мне очень повезло. Опять-таки, я люблю учить, у меня достаточно много учеников, и это мне помогает как бы держаться на плаву в этом смысле. Но в то же время, конечно же, я пишу статьи, участвую в каких-то проектах, даю какие-то лекции, тоже это оплачивается. Вот. Хотелось бы, чтобы этого было больше, поэтому, конечно же, сейчас вот смысл такой, чтобы, да, переориентироваться, еще больше заняться этим.
1: Расскажи, пожалуйста, о подкасте «Фиолетовый снег», который ты делаешь вместе с Ирой. Во-первых, для кого вы его делаете?
2: Это отличный вопрос, потому что мы сами хотим и часто задаемся этим вопросом, пытаемся на него ответить. На самом деле, нам хочется делать его максимально доступным для всех, то есть чтобы человек, который никогда ничего не слышал о современной музыке, мог найти наш подкаст, послушать его, заинтересоваться этим делом и узнать что-то для себя новое, открыть этот мир современной музыки, потому что действительно, мне кажется, существует много стереотипов, да, о том, что это такое, и вот мы сегодня опять-таки будем проигрывать треки, надеюсь, они тоже развеют какие-то сомнения или стереотип, который есть у наших слушателей. Вот, но в то же время, конечно же, нас слушает еще какая-то часть профессионального комьюнити, у нас тоже идет диалог такой, поэтому это такая платформу, ну, нам хотелось бы видеть это как платформу, да, вот для дискуссии о современной музыке, но в то же время мы стараемся знакомить со всем тем, кто об этом ничего не знает.
1: Расскажи, где его можно послушать. У вас есть телеграм-канал.
2: У нас есть телеграм-канал, его можно послушать на всех подкаст-платформах, известных человечеству, я надеюсь.
1: У тебя, получается, в России вот Gnesin Contemporary Music Week, «Фиолетовый снег», и периодически ты пишешь какие-то статьи на русском языке, можно увидеть музыкальную жизнь и так далее. Ты говоришь, какая-то у тебя началась тоска по России, и ты, значит, вписался в какие-то проекты. У тебя продолжается сейчас тоска по России? Вот почему, уехав, уже выучив хорошо английский язык, зарабатывая в Англии, тебе интересно возвращаться, ну, не возвращаться, продолжать заниматься Россией, русской культурой? Это приносит тебе какой-то доход, или эта история не в доходе, тебе интересно?
2: Нет, дело в том, что доход это не приносит, ну, большой какой-то, опять-таки, сразу хочу оговориться. Нет, это скорее дело в том, что мне всегда было важно осознавать себя как человека, все-таки связанным с этим местом, потому что, когда ты уезжаешь в 17 лет, это такой период, все-таки это и не совсем 13 лет, когда ты, может быть, не имеешь так много связи, но это и не совсем поздний тоже период, когда там ты оброс большим количеством знакомых, друзей. То есть я всегда, конечно, тосковал, несмотря на то, что у меня много друзей в Лондоне, кто говорит по-русски, и те, кто из России, те, кто из Москвы, из моего города, где я родился. Мне все равно хотелось иметь какую-то эту связь. Я много читаю книжек, русских книжек, английских книжек, совсем разных, на разных языках, ну, на этих двух, на самом-то деле. И мне важно было просто тоже оставаться как-то в контексте, что ли. Но, скажу честно, я не знал, что современная музыка существовала в России до определенного периода. Я помню, когда Московский ансамбль современной музыки приехал к нам в Goldsmith, что было вообще удивительно, потому что как они попали в Великобританию, я не знаю. И там я к ним подошел, и Ваня Бушуева спросил, а вот есть ли вообще в России современная

0: твоей работе после того, как началась война?
1: Я думаю, что я начал как-то больше, что ли, подсознательно открещиваться от того, что русский, но потом получилось, что абсолютно наоборот все получилось. То есть я потом понял то, что наоборот я очень тоскую и скучаю. То есть после начала войны мне совсем не хотелось вернуться в Москву. Мне казалось, что я туда и... Ну, то есть мне... Ну, говоря честно, совсем мне противно туда ехать. Мне не хочется оказаться там. Вот. Но, с другой стороны, конечно, потом я понял то, что как же я без этого. Это все равно родной город, где я вырос, и мне хотелось бы там оказаться. Мне хотелось бы увидеть моих друзей, моих родных, потому что они там у меня тоже проживают, которых я давно достаточно не видел. И для меня это важно. Но не могу сказать, что как-то это... Вот я на первое время я открещивался, но все равно я не могу как бы полностью изолироваться от этого. Повезло, наверное... Мне в том-то, что в Великобритании не очень была какая-то... Вот вначале очень было много разговоров, да, про то, что вот есть какие-то разговоры о том, что, ну, если ты из России, то с тобой не надо вести дела, или ты не рукопожатный, или что-то такое. В Великобритании такого не было, все относились максимально с пониманием, старались как-то поддержать. Ну, а более того, мы с Сашей Елиной еще организовали концерт благотворительный после, наверное, там, после 3 месяцев, если я не ошибаюсь, тоже в поддержку беженцев из Украины. Так что для меня это очень больная тема, очень важная тема. Но потому что, наверное, я переехал раньше, значительно раньше, чем большинство, даже, наверное, героев твоего подкаста, то у меня были совсем другие сложности. Они были в основном как бы психологические, да. То есть мне не пришлось там адаптироваться или учить новый язык, или переезжать в другую страну, что может быть безумно тяжело для людей. Поэтому на бытовом уровне, наверное, нет, но психологически, конечно, это оказало влияние на меня.
0: Возвращаемся к современной академической музыке. Во-первых, что это такое?
1: Я боюсь, что не смогу дать такой ответ, который сможет действительно удовлетворить всех. Дело в том, что любой термин, сейчас чуть-чуть подушню, если ты не против, любой термин, он имеет такую вещь, что он не описывает все это явление со всех сторон. И поэтому, если мы будем называть это современной академической музыкой, как это принято говорить в России, ну, вопрос, что есть современность, да? Современная музыка была всегда для всех периодов, то есть в 19 веке для людей из 19 века она тоже была современная. Вот. Понятно, что... Я думаю, когда пройдет значительное время, то есть 100 лет, 200 лет, мы уже эту эпоху будем называть как-то по-другому, но ладно, современно еще, может быть, проблем не так много. Академическая. Ну, то есть, а почему она академическая? То есть человек, который занимается этой музыкой, должен быть связан с академией, то есть там с университетами или с чем-то. Это не так. Есть много композиторов, которые самоучки, которые никогда, может быть, не учились в университетах. Есть еще такой термин современная композиторская музыка. Тоже встает вопрос, а что? То есть только композиторы могут заниматься музыкой, то есть как бы музыканты или исполнители не могут, что ли, ее писать или импровизировать. То есть любой термин, он будет проблематичен. Я просто предпочитаю максимально широкое определение современная музыка. В нем тоже есть как бы проблемы с ним, потому что, ну, популярная музыка, которая пишется сегодня, она тоже современная музыка. То есть сложно, сложно. Но вот современная музыка — это такой максимально, мне кажется, широкий общее название этого термина. И мне с ним комфортно. Новая музыка, да, но в русском языке она как-то сейчас стала больше закрепляться. Это тоже немецкий такой термин. В английском, да, new music, мы в основном так это называем. Но тоже зависит из какой-то страны. Там, допустим, в Америке это называется тоже по-другому. Там classical contemporary кто-то говорит. То есть проблемы всегда есть. Что это такое? Это музыка, которая пишется сегодня или там последние 70 лет, тоже в зависимости от трактовки. И, как я уже вот из моего рассказа, вы, может быть, поняли, пишут ее абсолютно разные люди. Композиторы, музыканты, люди, которые вообще с музыкой не связаны, художники очень часто занимаются музыкой. То есть это такое максимально широкое понятие, широкая трактовка. Как мы можем включить больше людей, больше исполнителей, больше музыкантов в современную музыку, и как можно привлечь больше слушателей, чтобы она тоже стала им интересна, потому что вот я был на дармштадтских курсах в том году, в 2023-м. Очень...
0: Что такое дармштадтские курсы, расскажи поближе.
1: Это очень важное событие в мире современной музыки. Оно уже давно идет, лет 70, и туда приезжали композиторы безумно важные для вот того, чем я занимаюсь, то есть Штокхаузен, Болес можно назвать. Это композиторы такие, которые писали музыку в 20 веке, послевоенный авангард, мы его так называем, и она была такого модернистского толка, достаточно сложная. Некоторые люди описывают ее как, допустим, если взять кота, и кот пройдется по фортепиано, будут вот такие звуки, не очень гармонично звучащие, то вот примерно так звучала музыка Штокхаузена и Болеса, не вся, естественно, и она имеет свою выразительность, но у большинства людей, которым я включаю эту музыку, у них вызывает это такие ассоциации, вот.
0: А уж Штокхаузен тот композитор, который еще написал квартет для квартета, для струнного квартета и квартета вертолета.
1: Да, абсолютно верно. Он написал эту пьесу, которая, ну, это часть его большой оперы, если я не ошибаюсь, «Лихт», которая... В которой, да, действительно, участники струнного квартета садятся на 4 вертолета раздельных, взлетают и начинают исполнять музыку. То есть такое было культовое сочинение, оно вот такая визитная карточка современной академии.

0: технической музыки, то есть что возможно вообще сделать. Ну вот использование вертолетов – один вариант.
1: То есть получается, что в какой-то момент классические композиторы сошли с ума и начали делать, экспериментировать. И вот в том числе они приезжали на вот этот дармштадтские курсы, которые,
0: да, про которые ты говоришь. Абсолютно верно. Это было место встреч, место обмена идеей, то есть такое знаковое место в истории 20 века. И с этим тоже обстоит проблема сегодняшнего дня, потому что у многих людей, которые находятся в тусовке современной музыки, у них вот дармштадтский курс ассоциируется с такой именно музыкой, с более, может быть, старинной, да, с музыкой 20 века, со сложной музыкой. А сейчас уже композитор современный не все такую музыку пишут, не все такую музыку хотят писать, и поэтому Дармштадт и дармштадтские курсы пытаются сами себя как бы переиначить. Но это не только их проблема, это вообще, я думаю, вещь, которая вот сейчас занимается все, с чего я начал. То, что как привлечь новую аудиторию, как привлечь новых музыкантов и делать так, чтобы музыку, которую они пишут, она где-то игралась и тоже кто-то о ней узнавал. То есть это такой вот вопрос, как быть с такой новой музыкой. Надеюсь, объясняю понятно, тут много подводных камней.
1: Хорошо, давай, может быть, мы тогда, вот мы о ней говорим-говорим, мы, может, сейчас перейдем к какому-нибудь первому примеру. Мы с Маратом заранее договорились. Я попросил Марата подобрать мне не топ современных композиторов, а скорее разнообразие современных молодых композиторов. Это композиторы, которые, с помощью которых мы сейчас сможем помочь мне и слушателям погрузиться и лучше узнать о новой, о современной музыке. Марат придерживается такой формулировки, что это современная музыка. Мы будем слушать не целиком, мы будем слушать отдельные куски. Мы решили, что по 1.5 минуты будет достаточно для подкаста. И если вы захотите, то все ссылки будут в комментариях и в сопроводительных материалах к подкасту. Алекс Пакстон, композиция «Бай». Хочешь ли ты что-то сказать об Алексе Пакстоне или хочешь, чтобы мы сначала послушали?
0: Я думаю, что я скажу, что Алекс Пакстон – это композитор примерно моего возраста. Пьеса «Бай» была написана в 2020 году. Она на альбоме находится «Happy Music for Orchestra». Отличный альбом. Всем, кому понравится трек, советую послушать больше. Вот. И вообще хочу сказать, что это пьеса, под которую я заплакал. Вот. Я думаю, этого достаточно перед тем, как мы послушаем, что это такое.

0: Ну что, хочу спросить тебя так, какие впечатления это вызвало у тебя?
1: Ну, я как человек с музыкальным прошлым, который много работал в оркестре, первое, что я услышал, что это очень прикольно звучит оркестр. Вот такая квакающая какая-то вот эта медь. И понравилось то, что мы начали с этого трека, потому что совершенно несложный музыкальный язык, все идет в привычной гармонии, ничего не раздражает, и такой медитативный, приятный слуховой ряд. И действительно, мне кажется, если бы я послушал до конца, может быть, я бы... Ну, наверное, может, я тоже прослезился, наверное. Там 10 минут, 15 секунд, возможно, да.
0: Но дело в том, что да, трек называется «Бай», и Алекс сам описывает это как вот иногда мы прощаемся с людьми, иногда совсем на чуть-чуть, а иногда навсегда. И вот как-то во мне это срезонировало, может быть, тоже какие-то на меня эмоции навлекло. И действительно, вот эта мелодия, которая обрастает, и потом становится все более такая душераздирающая, в этом что-то есть. И это действительно такой простой и понятный музыкальный язык. Тут нет никаких сложных звуков или каких-то гармоний, которые могут отпугнуть. И я хотел как раз-таки начать с этого трека, чтобы показать, что современная музыка может быть и такой. То есть совсем использующий привычный для нас музыкальный язык. А более того, Алекс, он вообще связан с джазом. Он джазовый тромбонист. И поэтому мы слышим тоже некоторое влияние джазовой музыки в этом треке.
1: Ну, может быть, о нем что-то еще. Ты сказал, что он твой ровесник, и это произведение написал в 20-м году. Может, где он учился?
0: Я отнес его в своей статье. У меня есть статья «Британская школа эмоциональности». Ну вот я его отнес к этой школе, мной же выдуманный. Он британский композитор, который на самом деле последние пару лет очень хорошо ворвался на континент. Его многие европейские институции исполняют. И на самом деле это здорово, потому что Британия, она всегда была культурно чуть-чуть отстранена проливом Ла-Маншем, да, от континента. И поэтому здорово, когда вот британские имена доходят до европейских слушателей. К сожалению, не всегда европейские имена доходят до Британии, но это тоже часть в каком-то смысле, ну уж не миссии моей, но, по крайней мере, того, чего я пытаюсь добиться в своей работе, рассказать и о той музыке, которая не очень популярна, может быть, в Британии, но которая более популярна на континенте. То есть такой культурный обмен. И, кстати, вот ты тоже спрашивал про Россию, почему я это делаю. Мне всегда было это интересно, наводить мостики между культурами, ну, как бы по возможности.
1: Отлично. Следующая композиция – это Лукас Сухарев. Давай.
0: Хорошо, это Лукас Сухарев, «Monkey Etudes». Вот. И вторая часть называется «Колобус Гуэрреза Персивали». Да, к сожалению, прочитать тоже хорошо я это не могу. Неизвестны для меня эти слова. Но дело в том, что Лукас – это студент третьего курса консерватории московской. Он родился в 2001 году. То есть, по факту, это такой самый настоящий композитор 21 века. Да? То есть, тут никаких ассоциаций, ну, с 20 веком таких, ну, они, наверное, есть, но они не такие выпуклые, скажем так. Вот, и это совсем другая пьеса, да, по звучанию, поэтому предлагаю ее послушать сразу.

0: Да, мне кажется, как можно было услышать из звучания, такая энергичная музыка. Ну, я не мог скрыть свои улыбки, когда смотрел это видео, и мне кажется, ты тоже чуть-чуть. Вот, дело в том, то, что это, как я уже сказал, сценическая пьеса, то есть ее надо видеть, конечно, слышать ее это хорошо, но когда вы видите, что Лука Сухарев и Филипп Карандеев вместе вот изображают обезьян, в каком-то смысле кричат, как обезьяны, потом играют на маримбе, это, ну, захватывает дух, и происходит это в стенах Московской консерватории, то есть тоже, да, возвращаясь к вопросу, могут ли какие-то такие неординарные, что ли, проекты происходить в России, ну вот, конечно, могут, и вот мы видим один из них. И, опять-таки, я советую всем, кого заинтересовала эта музыка, перейти по ссылкам и посмотреть уже для себя на YouTube, как это выглядит. Да, действительно, четыре части в этом произведении есть. Первая, третья, четвертая, они более, мне кажется, такие традиционные в этом смысле. Но вот как раз-таки тут нежданчик такой во второй части, когда просто Лукас сидит за фортепиано, а потом встает, и вот начинается вот это сумасшедшее, сумасшедший карнавал в каком-то смысле музыкальный.
1: Так, переходим к следующему. Следующий у нас Кассандра Миллер. –

0: выхожу из медитации виолончельной. Я в какой-то момент я подумал, что вот я слушаю вот эту виолончельную медитацию, она идет, и в какой-то момент я подумал, господи, у меня в Ютубе открылось какое-то другое видео, потому что вот этот оркестр, он как будто накладывается на это, а потом понимаешь, что это одно пространство, и это сразу же вызывает внутреннее... Ну, часто бывает, ты сидишь, о чем-то задумался, и вдруг там, не знаю, проносится поезд неожиданно для тебя, и ты вот, вот так вот воспринимаешь это. Я очень люблю находить в музыке, неважно, но современное, несовременное, какие-то штуки своей повседневной жизни, с которыми я сталкиваюсь. И когда вот этот слуховой опыт вдруг меня переносит в какие-то такие, в мою реальность, это очень, очень прикольно. Расскажи немножко об композиторе. Это композитор или это композиторка?
1: Это композиторка Кассандра Миллер. Она из Канады, но работает в Великобритании. Да, пьеса называется «Duet for Cello and Orchestra», то есть «Дуэт для виолончели и оркестра». И важно подчеркнуть, что это не концерт для виолончели и оркестра, да, то есть у людей, которые больше знакомы с классической музыкой, наверное, у них вот ассоциация оркестр, виолончель, скорее всего, это какой-то концерт будет, а тут именно дуэт, и вот мы слышали эту медитативную виолончель, там, по-моему, две открытые струны играются, ре и соль, такая тоника-доминанта, да, если вернуть нас к... таким более академическим познанием, да, гармонии. Вот, но по факту эта виолончель на протяжении 30 минут играет только эти две ноты. И она вот вокруг нее происходят все эти пертурбации и музыкальные какие-то изменения. Вот эта вторая мелодия вырастает вокруг. И, в общем, я помню, что меня эта пьеса очень впечатлила. Кассандра Миллер — это пример, наверное, более такого традиционного письма, но совсем не в плохом смысле, а наоборот, как можно работать тоже с такими понятными формами, с понятным языком, но же привносить что-то новое и частичку из себя. И вообще ее творческий метод строится как раз на этом. То, что она берет какой-то материал уже существующий и как бы через призму своего голоса перерабатывает его. У нас, кстати, в подкасте есть отдельный эпизод про Кассандру Миллер, поэтому, если вас эта музыка заинтересовала, можно тоже его будет послушать. Пьеса была написана в 2015 году. Если я не ошибаюсь, в нашей подборке это самая, так сказать, поздняя пьеса, да, написанная дальше всего от нас, ну, всего лишь, что сколько, 9 лет назад. Вот. И ей, если не помню, ответил я или нет, ей, да, около 50 лет, по-моему, чуть меньше 50. Хочу сказать, что оно вообще отмечено было газетой Guardian как одно из лучших произведений 21 века. Там коллегия собралась ревьюеров, и они, в общем, да, выбрали, сделали свой рейтинг, по сути. Вот оно занимает там какое-то место, поэтому, да, высоко было оценено, скажем так.
0: Мы тогда переходим к следующему произведению. Расскажи, пожалуйста, кто это?
1: Тайшун Сори, композитор, ему около 40 лет. Он афродиаспорический композитор из Америки, перкуссионист и мультиинструменталист, ну, просто отличнейший музыкант, который работает и в джазовых стилях, и в классической, как бы, музыке тоже. То есть он совмещает это, и так же, как Алекс Пакстон, который вот имеет связь с джазом, он пытается найти какой-то синтез двух этих языков, но вот когда мы будем слушать это сочинение, вы, может быть, заметите, что уже музыкальный язык, он отличается от всех даже предыдущих трех пьес, он будет чуть-чуть другой, поэтому предлагаю без остановки начать прослушивание.

0: Здесь мне в первый раз за все наше прослушивание, это уже у нас какой-то раз, два, три, четвертое произведение, мне захотелось узнать, чтобы мне это произведение больше понравилось, узнать, что хотел сказать композитор. В предыдущих почему-то у меня такого желания не было, там я справлялся сам.
1: Ну да, и я...
0: Допустим, композиция «Бай», я чувствовал прощание, «Лукас», «Обезьянки», понятно, «Кассандра» просто я наслаждался тем, что слышал, а тут я еще смотрю вот эта контрабасовая гигантская флейта, это, видимо, какой-то еще перформанс одновременно, потому что люди сидят вокруг, ударные где-то сидят, и мне хочется узнать, что хотел сказать композитор, и, во-первых, правильно ли у меня запрос для того, чтобы... Или можно тут ничего не понимать? Или, может быть, ты нам сейчас расскажешь, что хотел сказать композитор?
1: Ну, честно говоря, я не знаю, что хотел сказать композитор. Надо, наверное, композитора самого было бы тут нам спросить. Но очевидно, что я хотел дать этот пример, чтобы показать, что, да, музыка бывает и такой современной, то есть, наверное, более, как я бы ее назвал, модернистской, работающей вот с такими текстурами, звуками. Тут, конечно, есть элемент перформанса определенный, и, как ты уже сказал, вот этот контрабасовый флейт, который напоминает какой-то гигантский, как будто бы треугольник металлический. Вот. Но тут просто мне понравилась вот эта интеракция именно двух исполнителей, то есть Клэр Чейз, которая вот как раз-таки на контрабасовой флейте, и Тайшон Сори, непосредственно сам композитор, который за барабанной установкой. Барабанная установка, кстати, ну, тоже кажется, что... Причем тут современная музыка такая академическая, да, и барабанная установка, но дело в том, что этот инструмент уже давно достаточно используется, вот, первый там пример вообще в начале 20 века, по-моему, 20-е годы, Дариус Мийо. Но дело в том, что это, опять-таки, такое вот, мне кажется, очень драйвовое сочетание, и мне кажется, чтобы проникнуться этим треком, нужно послушать, конечно, его от начала до конца, то есть этот кусочек, он просто показал вот одну из этих энергий, которую мы слышим, но... Это пример такого более модернистского языка, может быть, более сложного, но мне здесь очень нравятся текстуры, да, сочетание этих двух инструментов. Тоже у кого-то, может быть, это отзовется, а у кого-то нет. Такая вот она разная, современная музыка.
0: Так, следующую композицию мы слушаем на Бэткэмпе. Расскажи, кого мы будем слушать?
1: Мы слушаем D-Dem, наверное, Josh Kunseven. Она из Турции, турецкая композиторка, которая работает сейчас в Париже. Она, у нее тоже такой бэкграунд есть и академический, и чуть-чуть не академический. Она играет на клавишах в электропоп-дуэте. У нее есть свой дуэт, который занимается более, скажем так, популярной музыкой. Вот. И мне показалось, что это тоже хороший пример такого, может быть, более модернистского традиционного письма.